0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Знаете, я бы начал, знаете, с какой песни? «Отпустите меня в Гималаи».
1: Еще захотел.
2: Маша Распутина.
0: Да, да, да.
1: Гималаи его отпустить, ага.
0: Да, ладно, Гималаи.
2: Работать кому?
0: Хотя бы куда-нибудь отпустите.
2: Концами.
0: Хоть куда-нибудь. Здравствуйте, друзья, 7.03 на студийных часах. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Дарью, кстати, вон и там, и тут передают. Вы где уже в очередной раз в лекции читали?
1: Мы вчера были на форуме «Движение первых». Это дети-активисты. И вот как раз-таки нас пригласили выступить спикерами на направление медиа.
0: Чего рассказывали?
1: Я рассказывала про креативный пиар.
0: Коллеги, я вот вижу, что-то там тоже рассказывают.
1: Да, наши коллеги, это корреспонденты и журналисты Rus.ru, Алина Валиуллина, Константин Макаров, они делились как раз-таки лайфхаками, которые детям помогут в их работе в медиа-центрах. Потому что сейчас, сами знаете, в каждой школе есть свои медиа-центры, ребята ведут свои группы, и чтобы это делать действительно грамотно и не выкладывать на каждом шагу «я тебя могну», как раз пригласили нас.
2: И плюс от Виталия Морозова там изначально планировался номер, но он не пришел. Вот, поэтому...
0: Сальто! А теперь танец! Отпустите меня в Гималаи!
3: А это наш сотрудник Виталик, он работает 20 лет.
0: Это классно было.
1: Мы его тут уважаем.
0: Это был бы супер номер просто вообще. Это не номер, а супер вообще в принципе выступление всех, которое финалилось бы просто шикарным номером, концертным.
2: Да, да, это было бы гениально.
0: Так я вот чего хотел спросить. Я там у вас, значит... проектор, да, стоял там какие-то плакаты, надписи, или как это правильно называется?
1: Презентация,
0: да. И вы мне скажите, вы со знаками препинания всю эту презентацию писали?
1: Моя презентация...
0: С точками?
1: Подожди.
0: Нет, с точками ты мне скажи.
1: Моя презентация...
0: Точки были?
1: Ты меня подожди

0: практически нам приходится, потому что он говорит, во-первых, первое, что исчезло сразу, это восклицательные знаки. То есть я перестал их писать.
1: И точки?
0: Да, в смысле ставить, да, в конце предложения. Потом добралось до точек, и я, говорит, сейчас ставлю смайлики в основном. Представляете?
2: Смайлики профессор, стульев, вот они там ставят.
0: Да, потом они говорят, они не понимают, ну, это не то, что не понимают, они отказываются понимать, потому что точка, это якобы там, ну, мы уже обсуждали. Знак агрессии какой-то, да. А восклицательный знак — это вообще какой-то ужас, кошмар.
1: Это скандал.
0: Просто. Это скандал, это вообще нельзя ставить.
2: Ну да, я из-за этого тоже. Мне позавчера клиентка отвечает: привет, хорошо, и восклицательный знак. Я думаю, что ты орешь на меня.
0: Вот ты уже, вот ты тоже, видишь, проникся уже, понимаешь, вот этим. Ну, я не знаю, это, конечно, несусветная просто какая-то глупость, но вот так таковы реалии. Вот, кстати, по поводу эмодзи различных и смайликов. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Я с этим согласен, потому что вот, ну, часто приходится переписываться, и действительно сердечки ставят абсолютно все. Но я так понимаю, что это, ну, как бы за, не замена, да, ну, в общем, обычному лайку. То есть, да, ну, поставил человек как бы сердечко, да, что лайкнул, да, то есть, да, понравилось там.
1: Одобрил. Одобрил. Увидел.
0: Да, увидел или что-то
1: понравилось
0: такое.
1: Понравилось.
2: Там стоит.
1: Возможности сейчас вот сердечко так называемого лайка, это разные вообще. Зависит от контекста. Где-то действительно сказали классно, где-то действительно подтвердили, что увидели, но не значит, что это классно.
0: Да-да-да.
1: А иногда это просто рабочие моменты, но, обмена лайками.
2: Но женщины строго считают, что это знак «я тебя хочу».
0: Возможно.
2: Сейчас же!
0: Вот это. Кстати говоря, еще почему именно сердечко? Потому что оно, по-моему, рядом самое первое, одно из самых первых, которое стоит. Вот, то есть вы когда нажимаете на иконки, оно вот огонь.
2: Зачем вы нажимаете на иконку?
1: Нет.
0: Огонь, этот сердечко. Ну,
1: это ты говоришь про реакцию. Да. Возможно, возможно, это связано с тем, что лайкнуть, в целом вот лайк, одобрение.
2: Могнуть,
1: да. Все будет так. Это же самый распространенный сейчас во всех соцсетях знак реакции.
0: Ну, я и говорю.
1: Не просто как отдельные эмодзи, а вот именно знак
0: их,
1: реакции.
0: Их там много же, то есть, ну, да, что тебе искать там? Ну, вот сам первый попавшийся, главное, вот попал.
1: И ассоциативно.
0: Ну, да. Вот на втором месте вот огонек, да, который это тоже стоит.
1: А на третьем?
0: А я люблю, я вот недавно ел с пельменями, знаешь, как вкусно.
1: Пудинг?
2: Вот я не люблю, не очень люблю огонек. Не знаю почему.
0: Ну, такой ядреный, классный.
1: Я ни разу не ела пудинг. Я сейчас это поняла.
0: Я все понимаю.
2: Что такое пудинг в целом?
1: Ну, это я видела собака только в телевизоре.
2: Да? Да. Постригите меня как пудинг.
1: Пудинг. Я видела его в телевизоре. Это какая-то шоколадная масса и сверху мандемс.
0: Вот в истории одной вещи как раз расскажете.
1: Ну, мне там другой запланировано.
2: В целом на вас похоже. Ну, шоколадная масса. Так.
1: Нет, у нас больше Виталик шоколадный.
2: Да, ну,
1: заяц.
2: Ну, да.
0: Ну, короче говоря, по поводу смайликов, на третьем месте смайлик со слезами смеющийся. Вот. Не плачущий, со смеющийся. Да.
1: Да. Ну, у них сейчас смеющийся смайлик — это череп.
0: Я говорю, ладно, я успокойся, ты что, возбудился?
1: Нервничает человек.
0: Объявляйте.
1: Ты, может, и проектировщик, а он корректировщик.
2: Ты можешь до конца сказать, смеющийся, еще что-то и что-то.
0: Все, хватит. Все, я же говорю, это последнее, три места, все, я перечислил.
2: Какой тупой, да?
1: Ну, мне обзываться с утра.
0: Не хами, не хами, давай.
2: Ой, ладно. К теме, ребят, давайте перейдем. Как вы создаете уют дома? Мы сегодня хотим поговорить об этом.
0: Без плавного перехода, правда, получился.
2: Некогда. Знаешь, ну, кто-то не ценит чужое время.
0: Зато хорошо поговорили.
2: Ну да.
0: Давайте, да. Как вы создаете уют дома, друзья? Что-то мы вот про домашние дела с вами давно не разговаривали. Так хочется узнать, как у вас вообще дома дела происходят.
1: У Виталика просто ремонт скоро.
0: Да, 922-878-2929. Не перечисляйте мне ничего. Мне же потом сбывается все.
1: У тебя будет миллион рублей.
0: Вот, за это спасибо.
2: Белорусский.
0: А там, кстати, ну, я не откажусь.
2: Ну,
0: я понял, но все равно приличная сумма, какая разница.
2: Ну да, на пирожки с уксусом.
0: Не только, не обманывай.
2: Так, пишите, портал смотри.радио. Что вам еще пожелать?
0: Хорошего дня.
2: Допустим.
1: И приятного аппетита.
0: Да, мы же теперь будем в каждом выходе это делать.
1: Да.
2: Да. Я за.
1: Я тоже.
2: Да. Приятного аппетита. Диплоу дальше. Метро Бумен. Тренды. И, соответственно, аутентичная.

0: Тренды дня.
1: Ну, один из трендов прошедшего дня – это пачка соды, как ни странно. Я думаю, что вы наверняка ее помните, знаете.
2: Конечно.
1: Легендарная, можно сказать, уже пачка соды, которая не изменяла своему дизайну на протяжении, я даже не знаю, скольки десятков лет. То есть всегда была она такая, ну, бело-желто-оранжевая такая, да, где надпись была «Сода пищевая» черными буквами.
3: Так ее же вот только недавно меняли.
1: Вот, и теперь она, да, она поменяла свой дизайн. Теперь она будет синенькой такой.
2: Синенькая, да.
1: А в синяя версия, хотя содержимое, говорят, останется прежним. Но подчеркивают, что хоронить эпоху рано. Привычно красная желтая пачка останется в продуктовом отделе, а синюю отправят к бытовой химии. То есть это будет, значит, красненькая... Да, пищевая сода, а эта сода универсальная теперь будет. А чем она отличается от пищевой и универсальной?
3: Не знаю, Виталий, тут вам виднее. Вы ей пользуетесь.
1: Вот ты знаешь, вот мне, возможно, виднее. Но каждый раз, вот понимаешь, ты шкаф откроешь, натыкаешься на эту пачку, и я вот сколько себя помню...
3: А зачем она?
1: Да. Понимаешь, я с детства помню, как она стоит где-то в шкафчике. А зачем она там стоит, я не знаю.
3: Причем ее во все рецепты пихают. Там, я не знаю, бессонница, сода, изжога, сода, сода.
2: Помыть что-то, сода.
3: У меня женщина принимает ванну.
1: Содой.
3: С солью и содой. Да, все туда идет. На всякий случай, мне кажется,
1: еще вот туда добавляет. Да, завирусилось видео новое с персонажем сериала «Пацаны» в категории 18+, Homelander, если помните еще такого. Они нейросетями сделали, взяли клип Crazy Frog и подставили под, соответственно, вот этого лягушонка, который робот за ним гонится, Бутчера, вот второго персонажа. И это стало страшно популярным, все смеются, смотрят и ставят, как говорится, это в пальцы вверх. Ну, правда, забавно получилось, да. Посмотрите.
2: Да. Так, еще тренды. Вот туристический неожиданный тренд, который возник как раз в Калининградской области. Дело в том, что, возможно, вы читаете новости, видели, что там сухогруз сел на мель. То есть это вот большой такой корабль, назовем так. Вот. И сейчас пока решается вопрос, что...
1: Мы знаем, что такое сухогруз.
2: Хорошо, но не все же, кто нас слушает.
3: Он еще сухой.
2: Вы сейчас, правда, удивитесь, но вчера люди, которые ко мне подходили, которым от 11 лет и старше, они говорили, что они наши фанаты, они слушают вместе с родителями. Поэтому, мне кажется, пояснительную бригаду мы все-таки должны вводить.
1: Это большой такой корабль. Вот так, давайте тогда вот так.
3: Показывать.
1: Большой такой корабль.
3: А давайте нарисуем корабль.
2: Так вот, дело в том, что он сейчас сел на мель, и пока решается вопрос, как его, что с ним делать, да?
3: Добавить соды. Не знаю, что делать.
2: Люди,
1: пищевой,
2: что самое неожиданное, в Калининградской области наплыв туристов, потому что люди начали приходить, чтобы посмотреть вживую на этот сухогруз.
1: Интересно же,
2: сфотографироваться с ним, поснимать с ним короткие видео. Это максимально сейчас завирусилось.
1: Я его, кстати, по-моему, видел.
2: Вот, да, и... Сейчас в Калининградской области наплыв туристов. Ну, это стало трендом, представляете?
1: Да. Где-то в ленте мне правда попадалось.
3: Крутямба.
1: Причем, да, он у берегов прям стоит. И, ну, картина, так скажем, действительно впечатляющая такая, да. И фотки можно красивые сделать. Все, что ли, у вас?
3: Ну, уж еще один.
2: Нет, у нас есть еще один тренд, сейчас завирусился. Вот недавно мы с вами разбирали, психолог разъясняет фильм «Обсессия». И вот как раз-таки момент оттуда, где главный герой разламывает волшебную палочку и загадывает желание, чтобы девушка его полюбила, он сейчас завирусился с точки зрения перевоплощения. Впереди же вот иностранный праздник Хэллоуин, и многие начали сейчас как раз-таки разламывать эту палочку, произносить ту самую фразу «хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех» и перевоплощаются в какого-то персонажа.
3: «Хочу, чтобы прошел геморройщик». Так, раз, вот так сбудется.
1: Перевоплощаются они на видео, в смысле, что ли?
2: Да, да, да, да.
1: А, снимают просто.
2: Да, они снимают под этот звук, как это сейчас принято говорить, липсинг. Вот, видео снимают.
3: Липсинг.
2: Вот, и потом они уже в образах. Сначала начиналось с макияжа, сейчас там уже кто только нет. И ведьмочки всякие, и Клунес.
1: А почему говорят фразу именно ту из фильма?
2: Потому что он ломает палочку в этот момент.
1: Но ты же можешь сказать фразу «я хочу перевоплотиться там во что-то». И...
2: Нет, липсинг подразумевает то, что ты берешь оригинальный звук и просто открываешь рот. И какое-то действие происходит.
1: Вот и к нам, Дмитрий, пояснительная бригада подъехала.
2: Не только мы. Об этом знает.
1: Не только мы.
3: Нет, Дарья,
1: он только сейчас спрашивал, значит, такой липсинг.
3: Для меня липсинг — это слово похоже на липосакцию. Все, вот,
1: у меня вообще неприличные ассоциации.
3: Сделайте мне липсинг.
2: Боюсь тебе рассказывать, что такое лизинг.
1: Лизинг-то я знаю.
2: А, ну, хорошо.
1: Здесь ассоциаций никаких не возникает. Ан, спасибо за тренды. Вот. Так и живем.
2: Хочу,
1: друзья,
2: чтобы Ники Фриман любила меня больше всех.
3: Хочу, чтобы Ники Фриман сделала лизинг.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Мастодек – ваш идеальный выбор. Компания Мастодек – ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы – более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
3: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
11: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
8: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Небо-парк. Время взлететь.
12: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
15: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 7 градусов, днем до плюс 19, в Ясном плюс 8, днем до 17, в Кувандыке-Медногорске плюс 4, днем до 19, в Оренбурге плюс 9, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
16: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
17: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
18: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
14: Метеохит.
19: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Как всегда, в это время, в 7.30, всем желаем приятного аппетита, во-первых. А во-вторых, звоните, 21-103-7, код города 3537, снова будем угадывать.
2: Мы трубку не возьмем.
1: Трубки мы, возможно, не возьмем, но это будет заключительный эфир. Других уже просто не будет. Разыгрываем что, Дарья, еще раз?
3: Мы разыгрываем сертификат номиналом 500 рублей «Батутный парк Неба».
2: Представляете? На
1: копыта. Ну, было бы, слушай, было бы неплохо.
2: Да.
1: Килограммчиков 5 так, да?
2: Да, да. За это, за как-то, за коллаборируйтесь с нами.
1: Как-нибудь. А, так, ну что, 21-103-7, код города 3537. Я начну зачитывать припев одной композиции, достаточно известной. Там все слова наоборот, по нашим правилам.
2: Да, если угадаете, узнали, 21-103-7. Да. Есть уже звонок. Сразу.
1: Есть, да?
2: Угадали.
3: Приятно.
1: А, ну-ка.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Павел.
2: Павел, знаете уже, что за песня?
4: Нет, не
2: слышал еще. Ну ладно, давайте послушаем. Вдруг заранее.
1: Напоминаю, Павел, на всякий случай, в припеве все слова наоборот, буквально. То есть следуйте логике. Твоя... Так, вы готовы, все?
4: Готово.
1: Давайте. Твоя зеленая пятнашка меня сразу в чувство привела. Твоя зеленая пятнашка...
2: Это для дураков песня.
1: Подарила мне сон.
2: Так.
4: А это не та песня, которая за твои зеленые глаза называется.
1: А ты говоришь.
2: Ну ладно. Нет, нет, не та.
1: Так, подожди, я продолжу. Твоя зеленая пятнашка опять молчит за дверью. Твоя зеленая пятнашка, ты ненавидишь ее сразу.
2: Можно мне сертификат?
1: Подождите,
3: там
1: Павел,
3: не про глаза,
1: Павел, там не про глаза вообще.
2: Там же,
1: забудьте про глаза.
2: Там же пятнашка есть.
1: Пятнашка, пятнашка, зеленая пятнашка. Твоя зеленая пятнашка. Mm-hmm. Помните какую-то песню? Вот, может, что-то напоминает вам? Ну, это машина. Про автомобиль песня.
3: Может быть, есть у кого-то догадки?
4: Есть, есть, сейчас. Гаяз
2: Браз боюсь. Малиновая лада, да.
1: Ну, слушай, ну почти, но это была раньше песня Граз, да.
2: Это аналог ее.
1: Да, да. Там не малина была, там была другая ягода.
2: Никак, Павел.
4: Никак.
2: Жалко. Передавайте привет пока.
4: Передаю привет всему Аносу, держитесь, крепитесь, братья.
1: Обязательно.
2: Все так и будет. Конечно. Спасибо, Паш, вам тоже хорошего дня. До свидания. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: А вас как зовут?
5: Мария.
2: Мария, ну вы-то узнали, что это за легендарная.
5: Ну, твоя вишневая деревня.
2: Да!
3: Ура!
2: С ума.
1: Тут меня сразу, мне нравится строчка, меня сразу в чувство привела. Надо было вот здесь подумать. А, так, еще раз, как зовут вас?
5: Мария.
1: Мария. Мария, мы вас
2: секунду
1: поздравляем.
2: Секунду назад, человек.
1: Да. Сертификаты вам достаются. Приветы тоже будут кому-то.
5: Да, большой, огромный привет вам. Хорошего дня всем своим друзьям, всем своим коллегам, всему городу Орску, Новотроицку. Сегодня день начался очень хорошо, поэтому всем привет, погода хорошая. Всем хорошего рабочего дня.
1: Отлично. Я думаю, всем, все вас будут благодарить за ваш привет. Ну и мы тоже.
2: Да, трубочку не кладите. Сейчас за эфиром расскажем, как забрать ваши подарки. Дарья, читайте на правах рекламы.
3: Внимание, Орск, Батутный парк Неба ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения и выпускные в полете. Телефон в Орске 3304. 70. Небо парк. Чилим вместе.
6: Ты дороже все время спишь.
3: Пролетаю.
2: Это классно.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ИП 323-565-8854-08.
6: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
0: «Подушка-шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: По традиции всем желаем приятного аппетита. В Орске 7:42. Самое время поговорить
2: Самое
1: про
2: время
1: историю.
2: Найти Виталика Морозова, вот шоу нет в студии.
1: Самое время поговорить про историю происхождения.
2: Он все-таки ушел на радио Виталика.
1: Пудинга.
3: Дождетесь?
2: Да, да.
1: Вернулся, вспомнил про нас.
2: Ну ладно, давай.
1: Итак, простыми словами, сначала дадим определение пудингу. На самом деле это не какое-то конкретное блюдо, а целая группа кушаний с нежной, иногда пористой текстурой.
2: Кушаний.
1: Да. Его готовят из разных продуктов. Крупы, творог, хлеб, мясо, рыба, добавляя фрукты, сладости, специи, а потом запекают, варят на пару или готовят на водяной бане. То есть разнообразие, сами понимаете, какой у нас сегодня разбег. И на самом деле пудинг изначально никакого отношения к десертам не имел. Само слово происходит от французского, что переводится как «маленькая колбаска». Да, в средние века это был вообще не
2: вам
1: десерт,
2: знаком?
1: А мясной деликатес. Рубленное мясо, сало, специи плотно набивали в кишку или желудок животного. Это был идеальный, практичный способ сохранить мясо после осеннего забоя скота. Позже появились и другие версии происхождения. Кто-то варил густую овсянку с мясным бульоном и черносливом, а экономные хозяйки просто запускали в ход остатки, то, что было. Хлебные крошки, жир, обрезки. Так и появлялся вот тот самый пудинг. Есть даже красивая легенда, что рецепт придумал заблудившийся в тумане король, который собрал остатки еды, завернул их ткань и сварил как раз-таки вот в этом мешочке, и появился пудинг. Настоящей революцией стало изобретение пудинговой ткани. Это специальный мешочек. Блюду больше не нужна была натуральная оболочка. Оно стало появляться на столах круглый год. Ну, понимаете, да, не надо было ждать забоя. Просто вот есть мешочек, в котором варится тот самый, на тот момент еще не десерт. К 17-18 векам в Англии пудинг раздвоился. Появились сытные мясные варианты, а также как раз-таки и сладкие десерты. И десерты настолько людям понравилось, что в общем сознании пудинг закрепился как именно десерт. В ход пошли мука, сахар, фрукты. Именно так и родился легендарный рождественский десерт плам-пудинг. Кстати, слово «плам» в переводе обозначает «слива». То есть добавляли как раз-таки... Уже что там на фоне разговаривать со мной?
3: Что-то было.
1: Какие-то, да. Вот.
3: Это не мы.
1: Это не мы. Вот. В переводе означает слива. И на самом деле именно со сливой впервые начали делать сладкие вот эти вот десерты-пудинги. В 19 веке королева Виктория сделала этот десерт символом семейного Рождества и единства Британской империи. Сегодня пудинг – это нежные заварные десерты, фитнес-варианты на семечках вот этих чиа. Помните легендарные пудинги, которые готовятся в холодильнике за пару часов, и даже вегетарианские рецепты. Вот такой вот огромный путь, который прошел пудинг от просто мясной колбаски к королевскому десерту.
3: Вот как бывает.
1: Да.
2: Сейчас бы песню включить. Вот как бывает. Ну ладно. Crazy for you. Сумасшедшая для тебя, что ли, тут получается?
3: Ну, получается, да.
2: Да. От свищ.
1: Свищ, свищ, свищ.
2: У кого его не было?
3: Какое название песни, такое, да.
2: Да.
0: История одной вещи.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом Доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах Милый Дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Бориса Хоум. Милый Дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 7, днем до 19. В Ясном плюс 8, днем до 17. В Ковандыке-Медногорске плюс 4, днем до 19. В Оренбурге плюс 9, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В саду Шевченко в Орске высадили 30 саженцев ясени. Инициатором высадки выступила Нотариальная палата. Ее представители вместе с сотрудниками коммунального хозяйства и городских парков взялись за лопаты и пополнили сад новыми насаждениями. Саженцы сумаха – это декоративное растение, которое часто называют уксусным деревом или пушистым сумахом. Его ценят за эффектную раскидистую крону и яркую осеннюю окраску листвы в красно- и желтой цвет. Тона. Ухаживать за новыми деревьями будут сотрудники городских парков. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, в убийстве Венеры Юлдашевой, пропавшей несколько дней назад и найденной убитой в погребе частного дома, является другая женщина. Известно также, что в том доме, где было обнаружено тело Юлдашевой, находилась ее коллега, медработник той же больницы. Собственно, ей принадлежит этот дом. У хозяйки на теле тоже имеются ножевые ранения, но она осталась живой. Она ли подозревается в убийстве медсестры, следователи не уточняют, но говорят, что сейчас выясняется, при каких обстоятельствах она получила травмы. Россия к концу года может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передают ведомости. По его словам, речь идет о возвращении к объемам, которые страна поставляла на мировой рынок раньше. В октябре Россия готова экспортировать около 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 тысяч, а в декабре до миллиона тонн. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Каждый.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.06 на студийных часах. Всем доброе утро, дорогие друзья. Подушка шоу снова в эфире. Это Виталий, Дмитрий, Дарья. Всем приятного аппетита. Тем, кто завтракает сейчас, хорошей, приятной работы, дороги на работу.
1: А мы вот общаемся. Позавтракали.
0: Да, вот Дарья с Димой, да, уже употребили некоторые калории.
1: И если вы спросите, почему мы не угощаем Витальку, мы его всегда угощаем, он просто не хочет с нами
0: якшаться. Да. Зачем мне?
2: Что делать? Якшаться?
1: Не знаешь такое слово?
2: Конечно, знаю. Якшим.
0: На самом деле, я сыт, поэтому зачем я буду отбирать у вас лишний кусок хлеба?
1: Но мы не против.
2: Он не лишний.
1: Он не лишний.
2: Он испорченный.

0: исчезали никогда. По крайней мере, одно время их не было. А сейчас они снова появляются в интерьере. И причем это не просто, вот, например, как было в моем детстве. Это огромные полотнища просто, да?
1: На стене.
0: Да, вся стена несущая могла быть завешена одним ковром. А сейчас это
1: а рядом еще один.
0: Да, на полу лежал.
2: Много маленьких.
1: Да. А мне всегда говорили, на полу палас. А на стене ковер.
0: Да, кстати, это важно, да. Потому что со стены ковер нельзя было класть на пол.
1: Вообще был, никогда.
0: Да, это был дорогой, его нельзя было топтать.
1: И руками трогать и тоже руками нельзя. Трогать,
0: да. И козявки не надо там оставлять.
2: Но это уже ваше личное.
0: Да, это личное. Вот, меня однажды поймали просто за этим занятием.
2: Шеф, когда вот тут стоял за тобой ковер.
0: Я создавал новые узоры на ковре. Так вот, и появляются сейчас такие, знаешь, маленькие, прям маленькие коврики, но они по дизайну, то есть, напоминают вот те самые старые. Даже вот под, например, подмышкой, да, вот у Димы есть такой пример. Вот,
1: ну, покажи на камеру все, ковер
2: свой. Подмышкой я просто хотел поднять.
1: Нет, вот у него какой красивый ковер.
0: Классный, да, очень красивый. Вот, поэтому они тоже появляются. Это тоже все равно создает какой-то уют. И вот поэтому
2: у
0: интересно.
2: У Куликова это...
0: Из ковра,
2: водолазка, да.
1: Да.
0: Сотканная, буквально.
2: Я не удивлюсь, если он вырезал, знаешь.
0: Ну, я соткал.
2: Да, да.
0: Прямо из ковра. Так вот, и ваш уют в доме, как вы создаете, кстати, друзья, можете присылать фотографии, если захотите. Мы будем восхищаться. Рады, да.
1: У меня, например, во весь потолок висит гирлянда. Такая вот, да, маленькая, капельки, вот они висят красиво.
0: Я, естественно, поддался, как человек слабохарактерный.
2: Глупый.
0: Да, я тоже парочку гирлянд прикупил таких не очень дорогих и тоже на полках развесил. И мне понравилось.
2: Не, красиво.
1: Жена разрешила?
0: Нас коллегиально все принимается. Что значит разрешила?
2: Это наше общее решение.
0: Мы коллегиально подходим к вопросу. Смотря в каком. Ну, в этом нормально.
1: Нет, ну, мало ли, может быть, ты это, похозяйничал, тебе сказали, что это неуютно. Это нормально, когда каждый в семье представляет уют по-своему.
0: Слушайте, вы свои травмы на меня не переносите.
2: Он сейчас выйдет из кабинета.
0: У меня здоровые отношения в семье.
2: Да, да, выйдет из кабинета. Дорогая, да ничего не подумай. Ты, если слышала эфир, не бери в голову, они шутят, ребят.
0: Если у вас так, то ребята, не значит, что
1: нет,
0: так.
1: Нет, ну нет, Виталь, какие травмы? Просто вот, например, у меня мама в свое время притащила домой большой цветок.
0: Какие травмы? Вы вот спросите, сейчас человек придет через 20 минут, вот у него спросите, он вам ответит, какие травмы, опишет их очень подробно. Так что не надо отрицать вот этого всего.
1: Если у вас в семье, вы видите уют одинаково, это прекрасно. Прекрасно.
0: Спасибо. Наконец-то сошлись на чем-то. Давайте читать сообщение. Если успеем уже.
2: Успеете. Да.
1: Куда вы денетесь?
0: Юля пишет. Для меня уют – это запах пирожков. О. Каждую субботу пеку с капустой. Муж
2: Борщик с капустой.
0: Написано «ругается, что фигура портится».
1: Через «и» написано.
0: Через «а» в конце.
2: Слушайте, у нас, кстати говоря, очень все, возраст подошел. Прям вот мы вчера пробовали, женщина моя делала квашеную капусту сама.
0: Так, это прекрасно. Это очень полезно.
2: Ну да.
0: Капусту иногда надо квашеную употреблять в пищу.
2: Поэтому все, можете нас поздравлять. Мы окончательно
0: Я лично поздравляю. Мы уже этим давно занимаемся, и вы знаете, потом, когда ты все это употребляешь, только хорошо на душе становится.
2: Да и в желудке, надеюсь. Да.
0: Игорь еще написал: навожу уют так. Прихожу с работы, сразу выключаю верхний свет, он меня бесит. Включаю только торшер и гирлянду. Вот гирлянда опять же. И сразу надеваю халат махровый старый. Без него неуютно вообще. Жена смеется, что я как бабуля, но мне нормально.
2: Ну, хорошо.
0: Если вам хорошо, да, почему бы нет?
1: У нас вот на хите тоже есть своя бабуля.
0: А халат есть?
1: А халата нет.
2: Да и дедуля есть, давайте так.
0: Вот халаты нет.
2: У нас все есть.
0: У нас есть все, а халата нет.
1: Нам нужен халат.
2: Нам нужен дед.
0: Я вот думаю, почему такой злой? Потому что у меня халата нет.
1: Тебе подарить
2: халат? Потому что меня в халате нет, да?
0: Здесь, да. Только не медицинский, пожалуйста. Так, что-то еще там написали? Хотел уже, давайте, быстрее.
1: Написали. Вот Лиль написала: доброе утро. Когда в доме дети, да еще два озорных котика, которые все громят на своем пути, создавать уют становится все сложнее и сложнее. Поэтому я прибегаю к своему старому методу.

0: Просто легким движением руки снимаю очки со своего лица. А зрение у меня очень-очень плохое. И ой, как уютно становится.
1: Я с этим, кстати, согласен. Очень многое не видишь, когда без очков. И кажется, что все нормально.
2: Да.
1: А потом надеваешь такой...
2: И на себя не надо смотреть. Да?
0: Зачем я это увидел?
1: На себя вообще не всегда нежелательно смотреть.
2: Я бы сказал, противопоказано.
1: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Как вы ее дома создаете, пишите, пожалуйста.
2: Неправильно ты, дядя Федор, из эфира уходишь.
1: Да,
2: надо,
1: да.
2: Надо языком вниз. Так.
0: А как ты языком вниз из эфира уйдет?
2: Ну, я же показал.
0: Дальше.
2: Вот, это уже ближе к вам, Дарья.
0: Дальше музыка.
2: Вот, мне кажется, ваше идеальное состояние.
0: И поговорим по пластике.
2: Вы в прайме, да?

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 15 октября на календаре у нас, друзья, какие события на этот день приходятся. Ну, во-первых, сегодня стоит упомянуть о Международном дне белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак беды, да, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. Угу. Дальше. Сегодня Международный день сельских женщин, друзья.
2: Этот Дарья.
1: День... Но она уже не совсем селянка, ну, да. Все-таки, да, больше городская.
2: Бывших сельских не бывает.
1: Ну, возможно.
2: Ты можешь уехать из Медногорска? Медногорск из тебя нет.
1: Это да. Ну, вообще напоминает это общество, насколько многим оно все-таки обязано сельским женщинам, да. И насколько ценен их труд.
2: Угу, да, это
1: что
2: правда.
1: Мы помним об этом, да? А Всемирный день мытья рук, в общем, пускай они всегда остаются чистыми. День собирания осенних листьев, вот после этого руки тоже надо мыть обязательно.
3: Это, кстати, сейчас модно в соцсетях, как родители с детьми выходят погулять осенью, и они собирают либо каштаны, либо листья. Собирают для каких-то поделок. Это превращается уже, знаете, в такой вот мини-праздник.
1: Ну, листья красивые. Да. Сейчас такая пора. Да.
3: Вы обратили внимание, насколько сейчас окрасился и стал действительно уютный Орск?
1: Ну, конечно, я же вам за эфиром рассказываю. Естественно, вы не помните уже об этом. И, скорее всего, не слушали.
2: И не видели.
1: Да, день импровизатора сегодня еще. Ну, отчасти, возможно, и наш праздник с вами.
2: Да,
1: в основном. Разрешение конфликта еще.
3: Тоже наш с вами праздник.
2: Нет, день создания конфликтов наш праздник.
3: Нет, ну мы же потом вон там вот за столиком с вами сидим, бутерброд с колбасой молча едим, конфликт разрешаем.
1: И разрешаем, да.
3: А мы с Димкой только так и миримся, если честно.
1: Всемирный день бренди «Кальвадос» сегодня еще. Алкоголь вредит вашему здоровью, как всегда говорим. Так, ну и по дням рождения давайте отметим. Вячеслав Бутусов родился сегодня в 1961 году. Рок-музыкант, лидер, вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер».
4: Одинокая птица, ты летаешь высоко.
1: Много красивых песен у этой группы есть. Посчастливилось видеть вживую. Молодцы, здорово играют. Очень приятно слушать. Вот.
2: Да.
1: Так, и Николай Басков, друзья, родился сегодня в 1976 году, 15 октября. Народный артист России, мастер искусств, ну, в общем, человек, который дарит, по-моему, праздник и радость всегда.
3: Да. Мне он, кстати, в последнее время все больше и больше нравится.

0: Очень креативно шутит человек.
1: Да, он хороший ведущий, между прочим.
0: И как юморист, да, высоко его ценят, в общем.
2: Я люблю вас, да?
1: Как они в паре шикарно работают с Лазаревым. Это вот просто одну передачу посмотреть, ухахатываешься. Он как и один, так и вот в тандеме смотрится вот просто органично.
0: Ну, в общем, Вячеслава Бутусова, Николая Баскова, с днем рождения.
2: Да, поздравляем, мальчишки.
1: Будь добру.
2: Вы, кстати, хорошо вспомнили. Дальше Сергей Лазарев.

0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде. Сейчас в Орске плюс 7 днем до 19, в Ясном плюс 6 днем до 17, в Кувандыке-Медногорске плюс 4 днем до 19, в Оренбурге плюс 9 днем до плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина 90. Краматорская 33. Докучаева 57. Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Я радио Виталька.
3: Я никуда не уходить не собирался вроде пока. Неправильные новости. 26 минут 9 у нас на студийных часах. Нашли самого невезучего питбайкера в России. Отыскался он в Новокузнецке. Молодой человек пытался уйти от полицейской погони и в какой-то момент попросил случайного водителя спрятать его в машине. Тот, в общем-то, радушно достаточно согласился. Он говорит, ладно, забирайся. Он забрался в машину, и все шло прекрасно, пока в салоне не включился свет. Оказалось, на заднем сиденье лежала фуражка. Это был работник ГИБДД. У него был выходной просто в этот момент. И полицейский поделился, что тот был очень расстроен. Вот так вот.
2: Он туда садится, и там как в шоу, знаешь, что начинается вот это... Ну, привет.
3: Да, а мне, знаешь, напоминает...
2: Опа!
3: Сцена из фильма «Один дома два». Там была такая короткая сцена, когда Кевин шел по темному Нью-Йорку, очень сильно испугался, свистнул такси, садится в машину, такой выдыхает облегченно. Ой, как там страшно. А там водитель, водителя такая рях, так поворачивается, да и здесь не весело, пацан.
2: Да-да.
3: Вот что-то похожее произошло. Ой, вот Дарье палец покажи, она смеяться будет.
4: Ой, ну и ладно, зато мне живется проще.
3: Согласен. В Москве касса самообслуживания в супермаркете приняла собаку за выпечку.
4: О, какая булочка!
3: Вот-вот, да-да-да. Покупательница пришла за продуктами вместе с песиком.
2: Под хвостом столько мака.
3: Ну, маленькие декоративные собачки, знаете, я не знаю, как порода правильно называется. Вот, и, ну, естественно, куда она его посадит? Конечно, в корзину. И на автоматической кассе начала пробивать товар, и каким-то образом собака попала под рубрику, или как это называется, выпечка. Распознала в ней какую-то булку. Ну, или там пирожное, я не знаю, что это было.
2: Ну, у нас в одном из магазинов, где мы затариваемся, там есть булочка французская. Вот это, наверное, вот что-то оттуда.
3: Ну, возможно. В США полиция задержала двух мужчин, ехавших по шоссе на диване. Ну, тут комментарии
4: излишние. Диван на колесиках?
3: Ну, конечно. У него были колесики. Вот, и интересная такая смешная новость. В Польше бобры перегрызли столб, предупреждающие об опасности бобров.
2: Решили проблему, так сказать.
4: Круто! Круто!
3: Ну вот так вот.
4: Сломали систему.
3: Это точно.
2: Все. Ладно.
3: Да.
2: Дети сняли знак «Осторожно, дети».
3: Ну, что-то такое, да. В этом роде, да.
2: Ладно, спасибо, Виталь. Дальше гороскоп.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день. Друзья, 32 минуты 9 на студийных часах. Узнаем, что астрологи советуют на день сегодняшний.
2: Ну, давайте.
3: Рыбы.
1: Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе русло.
3: Водолей.
4: Вам не стоит предъявлять какие-либо претензии, кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность.
2: Ну, пускай будет так. Давайте узнаем, что у Козерога.
3: Козерог.
2: Значит, сегодня вы будете чрезмерно риски, постарайтесь контролировать свои слова, а то запугаете-то вы всех запугаете, а что потом делать?
3: Стрелец.
1: Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно.
3: Скорпион.
4: Не будьте слишком строги к своей особе, это довольно милое существо, оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
3: Весы.
2: Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи и пытаться с ней бороться бесполезно.
3: Дева.
1: Вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик.
3: Лев.
4: Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий человек.
3: Рак.
2: Раки. Холодная голова и чистые руки – это замечательный лозунг, но не в вашем случае, хотя руки, разумеется, пачкать, знаете, не обязательно.
3: Близнецы.
1: Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах.
3: Телец.
4: Вас будут окружать маски, придется приложить несколько усилий, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это того стоит.
3: Овен.
2: Значит, не сдавайтесь, особенно в этот день. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Вот так, ignet.com подготовил нам прогноз к этому дню. Остается только дождаться еще одного прогнозиста.
1: А ну, он уже здесь.
4: И
1: он...
4: разъясниста.
2: Ну вот это один тот же человек.
4: И объясниста.
1: Это одно и то же, Дарья. Но спасибо все равно.
2: Вот как это болезнь называется?
1: Не надо.
2: Давай потом, да, подумаем.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Вот Ирина сказала, эта песня очень сильно заряжает. А я помню, что в детстве меня вот эта вот штука заряжала, когда я мультик смотрел. Вот. Я вот как зомбированный.
2: Доброе утро, Ирина.
3: Доброго утра. Кстати, хорошие якоря, да? Из детства очень сильно на нас влияют. Нужно, кстати, их собирать.
2: Так что же вас заряжает больше все-таки? Вот это или то?
3: Сейчас вот это. Да. В детстве то. Да. Я их оба варианта беру с собой.
2: А вам никто ничего не предлагал?
3: Да. Уже поздно. Вообще-то. Я забрала.
4: Я себе разрешаю, да.
1: Нет, как в меме этом. Ты можешь выбрать любого питомца, а потом тебя спрашивают. Тебя вообще-то никто не спрашивал.
3: Это как Фаина Раневская, помнишь? В фильме тоже был фильм, и она говорит, чем она стала-то знаменит, когда она играла роли. Ты куда хочешь ехать, на дачу или это, как там она звучала фраза? Ну, факт, вторая часть была...
2: Я уже не забыл название.
3: Да, выбор бедной сцена, да?
2: Да, Муля, не нервируй меня там была.
3: Это Муля, не нервируй, а вторая на девочке задавала вопрос. Ты куда хочешь поехать, на дачу или отрезать голову? Что у нее такая вот фраза звучала. Великолепно.
2: Так, ну что мы сегодня обсуждаем?
4: Мы сегодня хотим затронуть тему аэрофобии. Дело в том, что это распространенный такой страх. Люди, да многие отказывают себе в каких-то путешествиях, быстрых, опять же, потому что есть страх вот этого самолета. С чем это связано и как от этого избавиться? Может быть, есть какие-то лайфхаки, чтобы где-то себя пересилить? И нужно ли это человеку?
3: Ну, если человеку это уже начинает, как говорится, портить жизнь, то есть это мешает ему в реализации, личностной реализации, начинает вредить, вызывает какой-то конфликт, а ему от этого становится тяжело, то с этим работать стоит. Если ваша жизнь с самолетами не связана, как говорится, как говорят айтишники, да, если работает, не лезь. Вот. И здесь тоже личный выбор, да, насколько вам дискомфортно с этим. То есть каждый человек выбирает жить, как ему хочется. Ну, то есть это первично. Если дискомфорт, то стоит с этим разбираться. И первопричина, кстати, вот именно в таких фобиях, проявлениях, потому что есть не только аэрофобии, их очень много, причем мы можем даже не знать, что у нас это есть, пока не попадем в какую-то разовую ситуацию. И вот что касается аэрофобии, ее изучают в разных подходах, с разных взглядов. Считается, что бывает, что мы боимся самолетов, потому что, по автоматизмам, когнитивным таким предвосхищениям, что-то заученное, накрученное, и даже не имеем из-за отсутствия конкретного опыта. То есть мы насмотрелись, например, катастроф по телевизору, да, может быть, какой-то яркий фильм или эффект на нас повлиял, и мы это запомнили, была какая-то ситуация с близкими, но у нас еще не было личного опыта, и это нас повлияло, сформировало определенную картинку, мы ее закрутили в голове, создали реакцию, и вот на фоне этого начинаем себя еще до поездки накручивать, поднимается тревожность. Второй момент – это личный опыт. Ну, что-то случилось, сильная турбулентность, либо авария. Человек один раз летал, да, пережил. Это травматический опыт. Мы работаем именно с травмой, да. А третий момент, ну, с точки зрения психоанализа, это глубинные конфликты и запреты, которые могут проявляться, когда мы заходим в самолет. Например, потеря контроля. Да, может быть, какие-то запрещенные желания. Может быть, это страх отделения, разрыва. Ну, то есть я, да, нахожусь в небе, и вот это ощущение, что я больше ни с кем не связан. Но это внутренние процессы, которые настолько глубоко сидят, что мы даже не можем дать себе отчет. Это вот про историю бессознательного, что оно на нас влияет, и мы не понимаем, как это происходит. Вот. А также бывает, что это не сама, знаете, как целостная боязнь полета на самолете, а набор страхов. Например, страх закрытого пространства, страх изменения состояния тела, потому что когда поднимается самолет, наше тело по-другому реагирует, да, давление, смещение, вот это может бояться. Страх того, что ты, ну, вот, потерял именно контроль и взаимодействие. Страх падения самого, что можно упасть с самолета. И вот это вместе тоже дает аэрофобию. И здесь очень важно разобраться, какой формат у вас. зайти в эту тему, да?
1: Все вместе.
3: Все вместе.
1: Все страшно.
3: Это уже тревога, которая тебе не дает проанализировать настоящую картину, что с тобой в реальности происходит, и разделить. То есть, значит, в этот момент нужно сесть либо с помощью психолога, либо с поддержкой близких, которые могут разделить ваши чувства и переживания, сесть и разбираться. Можно использовать дневник, можно проговаривать, все зависит от того, какой формат подходит вам. И дальше можно заходить, либо сидеть, что со мной происходит, почему я боюсь летать, да, и отслеживать состояние. Либо заходить с другой стороны, начинать с ней работать. Например, собрать информацию и проверить, реально ли ваше представление о полете совпадает с тем, что происходит в настоящем времени. То есть, например, что на самолетах опасно летать, они часто падают. Заходим, читаем статистику. Один из самых безопасных
4: видов транспорта.
3: И получается, что то, что у вас в голове, не совпадает с реальностью. Дальше смотрим статистику.
2: Почему кинематограф так не считает?
3: Ну,
2: большинство фильмов почему-то именно про самолеты, не про
3: поезда. На самом деле, в большинстве фильмов еще искажено все для того, чтобы привлечь внимание.
2: Конечно.
3: Добавляется драма и трагедия, чтобы поднять эмоции, все раздувается, воспаляется. Поэтому, когда с нами это происходит в жизни, нас часто шокирует, что даже реакция не та. Это про историю взрывов, да? Что мы ждем, сейчас рванет, а ничего не взрывается. Потому что в фильме каждый сценарий, каждое действие, каждая сцена, она продумана, прописана и создает, и им нужно создать эффект вау и задержать внимание человека. Поэтому там очень много обманных процессов. И здесь очень важно разделить. Вот здесь вот реально нужно зайти в эту историю, разобраться, как это происходит. Можно приходить, часто пугают звуки. Вот эти непонятные, которые не совпадают с нашей памятью, да, и с восприятием. И вот с этими звуками надо разбираться. Например, от чего этот звук происходит, да, как вообще проходит турбулентность, как не справляются, как подготовлен самолет, какая система безопасности, да, как взаимодействуют сотрудники, что делать в моменте. Кстати, вот изучить технику безопасности и действия, варианты, как действовать в самолете, тоже очень важно. Это дает контроль, что я знаю, что делать.
4: Да.
3: Пошагово.
4: Безусловно.
3: Тоже хороший вариант. Причем есть такой прием, когда постепенно заходить в этот опыт. То есть сначала рассмотрели фотографии, отследили свое состояние, да, потом включили звуки ассоциативные, потом пришли в аэропорт. На самом деле так и делается. То есть приходим, сидим, смотрим, наблюдаем за самолетами, что пугает, движение. Да, и уже потом какой-то практический полет. То есть у нас есть такой частный, где можно покататься на самолетах, посмотреть, что будет на высоте, где вы можете сказать пилоту, да, выше, ниже или прекратить. Это тоже дает чувство контроля. Все зависит от того, насколько у вас развит страх, насколько это переходит в фобию, да? И какие реакции вызывает. И потом уже...
4: Что если превратить весь процесс в какую-то игру и прохождение по этапам? Нет, я напомню,
3: на самом деле игропрактика, вот это в арт-терапии или в игровом формате очень часто работает. Если у человека эта часть развита, она ему заходит. С детьми так играют, превращают в какой-то квест. Ну,
4: да,
3: то есть, чтобы справиться с этим с фобиями, действительно, этот формат используют. Знаете, как в психологии используют все, что работает. Если это работает, это применяется. И зачастую, когда вы приходите к опытному специалисту, кто работает с фобией, он не работает по конкретной инструкции, он их знает. Но он сначала входит в контакт с вами, исследует вашу личность, и потом уже потихоньку вместе с вами начинает тестировать, что подходит лично вам. И у всех свои процессы. Кто-то на это выделяет год и справляется за год, кто-то справляется за 3 сеанса, в зависимости от глубины, восприятия, готовности, ресурсов и каналов взаимодействия с этим миром.
1: А сейчас Димка пойдет искать коньячок, чтобы в полете ничего не видеть.
3: Да. Найти свои... Ну, сейчас уже даже предлагаются какие-то средства, да, для успокоения.
4: Да.
3: Можно проконсультироваться, чтобы справиться с этими переживаниями. Но коньяк, кстати, не рекомендуется. Почему алкогольные напитки, хотя их используют? Потому что в воздухе реакция коньяка там, на внутренние процессы может еще вызвать паническую атаку. То, что сосуды начнут то сжиматься, то разжиматься, то холодно, то жарко станет. Поэтому неизвестно, какая реакция физически удастся.
2: Гипотермия, да?
3: Да-да-да, вот такое вот произойдет. Это еще может напугать, что с вами что-то случается. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Сейчас уже есть такие препараты, которые снимают тревожность, успокаивают, дают там, снимают вот это напряжение. И использовать это тоже возможно.
2: По-моему, вполне подробная инструкция.
4: Да, спасибо большое.
2: Да, спасибо.
3: Обращайтесь.
1: Спасибо. Летим дальше.
0: Психолог отвечает.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс, давайте глянем, плюс 9 градусов днем, да, плюс 19. В Ясном данную секунду у нас плюс 8 днем до 17. В Ковандаке, Медногорске плюс 6 днем до 18. В Оренбурге плюс 10 днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области официально запустили движение по обновленному участку федеральной трассы М5 «Урал» подъезда к Оренбургу. Дорожные работы завершили в районе населенного пункта Сырт. Реконструированный отрезок протяженностью 11 километров стал важным звеном в развитии транспортной инфраструктуры региона. Основным итогом работ стало расширение проезжей части с 2 до 4 полос, что позволит значительно увеличить пропускную способность трассы. Статистика Главного управления МЧС России по Оренбургской области свидетельствует, с начала 2026 года из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло уже 192 пожара. В огне погибли 30 человек, 16 пострадали. Чаще всего трагедия случается ночью. Человек засыпает с непотушенной сигаретой, тлеющий окурок поджигает постельные принадлежности и мебель. Особенно опасна тяга к курению в состоянии алкогольного опьянения. Россияне потратили свыше 2 миллиардов рублей на напитки, которые продаются как средство для сна, похудения и поддержки иммунитета. Об этом пишут «Ведомости». С января по октябрь купили более 5,5 миллиона упаковок. Спрос на функциональные чаи и травяные сборы вырос за год на 84%. Быстрее всего увеличивались продажи успокаивающих чаев и сборов для сна. Самую большую долю закупок занимают чаи для похудения. Средняя цена упаковки снизилась с 500 до 300 рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Доброе утро, друзья. 9:05. Виталий занят разговорами о психологах там.
1: Ну а как же?
0: Помощью какой-то.
1: С умным там человеком. Грех не поговорить.
2: Хоть иногда вот приходит умный человек.
1: Ну да. Я не вас имею в виду. Тут другой человек сидит.
0: Да, ты говоришь.
1: Ты лучше расскажи, что у тебя играл такое интересное.
0: Дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Это Джеффри. И так, даже не так. Не Джеффри, а Джетфайр и Джоги.
1: Ай. Джоги-джоги.
0: Да.
2: Джоги-джоги.
1: Можно так
0: трек
1: сказать.
0: Вообще называется «Контиго Си». Нормально.
1: Нормально.
0: Си мы любим.
1: Ну, да. Такой, слушай, это бодрящий, мне кажется.
0: Как кофе.
1: Да, как кофе, примерно. Эх, друзья, давайте, да, вернемся к нашему обсуждению. У нас сегодня тема, как вы создаете ее дома. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще? Какой там, как уют описывает? Прислали ли какие-нибудь фотографии?
0: Как уют?
1: Кукуют.
2: Кукуют?
1: А, давайте пока Дарья посмотрит, я зачитаю сообщение. Отели. У меня муж... у меня дома джунгли. Она начинает сообщение вот с таких слов. Вот
2: у меня. Ты читай правильно.
1: Да.
2: У меня.
1: Нет, извините, я буду читать правильно, действительно, так, как написано. 40 горшков с цветами. Уют – это когда поливаешь их и разговариваешь с ними. Пыль, конечно, есть, но зато зелено и дышать легко. Подруги смеются, что квартира как оранжерея, а мне пофиг.
0: Ну, и самое главное, что вам пофиг.
1: Вам нравится. Ну, я тоже замечал, что очень много... Ну, во-первых, это было и в трендах, мы

0: с расчетом того, что ну, как-то не умирают особо, ну, непривередливые
1: да,
0: какие-то.
1: Да, да, да. Вон у нас где-то же в углу.
2: Две недели, и он умер.
0: У нас, да я клянусь, две недели как-то.
1: Я еще раз говорю, у нас-то наш где-то...
3: Ну, ты Ержана как высыпал, так его больше нет.
0: Да, это ты Ержана погубил.
1: Нет, он там где-то у нас в соседнем помещении находится. Неправда. Он жив-здоров, нормально все. Нет, подожди, ну как кактус может умереть?
0: Две недели, Виталь, все. Нету кактуса.
1: Это все из-за тебя.
3: Энергетика твоя.
1: Это ты токсик.
3: У меня есть друг, у него, короче, горшечных два цветка. Одного зовут как-то вот безымянный, другой зовут Наташка. Вот, и я подарила в эту прекрасную компанию еще цветок Павлуша. Угу. И там теперь вот целая компания друзей. Безымянный Наташка Павлуша. Я вот уже звоню, говорю, как там дела? Как ну, Павлуша?
1: С именами, конечно, это как-то не моя совершенно история. Если ну, уж совсем как-то не привязанный к человеческим, тогда можно. Так, ну, не знаю. Меня смущает всегда. Угу. Так, что еще есть?
3: Так, Кристина нам пишет. Доброе утро. Я создаю уют, делаю перестановку, генералию, обязательно покупаю какую-нибудь эстетичную вещь, например, статуэтку либо цветок в горшке. Вот видите, опять цветок.
0: Мне сообщение понравилось от Сергея. Привет, pillows, подушки.
1: Так, еще раз.
0: Ну, pillows на английском.
1: А, pillows.
0: Да. Привет, pillow. Ну, на английском подушки.
1: Pillow show.
0: Ага. У меня обычно становится уютнее перед приходом гостей. Достаются носки из-под кровати. С турника снимается стиранное белье, моется посуда. Ну, можно и пыль протереть.
1: Действительно, для чего турник еще нужен, да? Для того, чтобы на нем сушить белье.
0: Ну, по факту.
1: Что там, да?
3: А, Игорь пишет: доброе утро. У каждого свое понимание уюта. Для меня это душевное умиротворение. Когда нет ссор, ругани, оскорблений, в доме появляется уют и порядок.
1: Это Игорь написал?
3: Да.
1: Игорь у нас всегда у него
3: философски как-то.
1: Серьезно, тогда. Ну, я согласен с этим тоже. То есть уют дома это не всегда какая-то вещь или гирлянда висящая. Это еще и атмосфера, естественно. Когда горит абажур. Абажуров сейчас, наверное, нет.
3: Абажур.
1: Над столом, знаете, таким обеденным большим.
3: Что это такое сейчас абажур? Модно.
1: А, опять модно. А, ну вот видите.
0: Что абажур такой?
1: Ну, представь себе, люстра. Одни такой тканевый абажур большой.
0: Да.
3: Торшеры,
0: это,
3: помнишь?
0: Да, ну, да, вот, да.
1: Торшеры.
0: Это абажур.
1: Это называется абажур.
3: Mm. Абажур.
1: Они еще
0: там. Всем абажур-то у Кехана здоровый, да, у нас?
1: Да. Ну, примерно так, да. Так, есть еще что-то?
3: Конечно, вот сообщение от Натальи. Во-первых, она говорит: Дима, отличная музыка, умеешь будить по утрам. Это вот про трек, который открывает наш третий час.
0: Да, спасибо.
1: В создании... Мы уже забыли, кто это.
0: Это...
1: Все втроем причем.
0: Jet Fire. И Йоги. Как эта буква называется? Дабл, не дабл, вот этот вот галочка.
1: Вообще Y.
0: Y, да. Йоги Y. Вот так.
3: Так, а по теме она пишет: в создании уюта ничего сложного нет. Стоит сделать генеральную уборку, на которую настраиваешься неделю, вытер пыль на полочках и даже на шкафчиках, поменял постельное белье, убрал носки сына и мужа из-под углов кровати. Если психа хватит, могу и мебель переставить.
1: Mm-hmm. Ну вот насчет носков в углах, это да.
0: Носков в углах?
1: Носков в углах, да. У меня специальный угол есть, один выделенный. Я туда бросаю всегда.
0: Грязюхи на там сверху так написано.
1: Потом беру...
0: Я бы сказал это.
1: Но и надеваю снова. Ну, извините за подробность.
0: Вот если... Вот знаешь, там, не знаю, не эфирно будет сказать.
1: Ну, может, тогда не надо?
0: Да, может, надо как-нибудь. Как, знаешь, как спальня, только начинается через СР. И у тебя вот так вот, там твое вот это вот все лежит.
1: Иногда лучше не объяснить, еще хуже становится.
3: Ну, ладно, мы сейчас завершим хорошие ноты по теме. Вот также нам в телеграм-канале нашем «Смотри радио» прислали фотографию по твоим запросам.
1: Так.
3: Продолжайте.
1: Я вот хоккеист за вами, да.
3: Ну ладно. Вот, написала нам это сообщение Юля. Она сказала, что уют создает она, белая и пушистая, прикладывает фотографии. И поначалу там не найти. Дело в том, что потолок белый, шторы тоже белые. Вот. И там на карнизе под потолком развалилась красивая белая пушистая кошечка. Фотография классная. Заходите к нам в телеграм-канал «Смотри радио». Категория там 12+. Смотрите,
1: запрещенный прием.

0: Мы как котиков видим, так все сразу.
1: Сердечки тают.
0: Да, да.
2: А вот продолжение смотрите в моем закрытом телеграм-канале. Да, подписывайтесь. Все такое. Портал смотри.радио. Пиши туда, помимо телеги Макса и в группу ВКонтакте. Далее Горда, Шус. Послушаем прогноз погоды. И даже Лолита. Ориентация у нее там какая-то.
0: Северный. Да.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер «Батутный парк Небо».
7: Устали от серого асфальта?
8: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
9: и море позитива.
7: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
8: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
7: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
8: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Итак, поговорим еще раз о погоде. В Орске плюс 9 днем до 19, в Кувандыке, Медногорске плюс 6 днем до плюс 18, в Ясном плюс 8 днем до 17, в Оренбурге плюс 10 днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Наше соревнование продолжается. Вчера человек забрал 19 литров бензина. Сегодня
2: 19!
1: Опять, да, попытка выиграть 20. Звонить сейчас, как всегда, бензин от заправки «Новый поток». Выбирайте, Дмитрий, кто будет сегодня участвовать.
3: Вы.
1: Я?
2: В ладошках так понесет домой бензин.
1: Если только так, да.
3: Ну вот, давай, тычем. И вот...
2: Натыкали.
3: Вот следующий человек. И еще раз, давай. Еще раз.
2: Только у тебя там все не работает, ты не работаешь.
3: Нет, мы скидываем так. Ну-ка, кто дозвонится-то? 21-137. Звонили. Раз, два, три и... Вот, пожалуйста, доброе утро.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алексей.
3: Алексей, ну мы поздравляем, во-первых, да. Вы участник.
1: Не так-то просто было это сделать.
3: Угу.
1: Алеш, сколько крутим барабан?
4: Давайте 5 раз.
1: Как вчера.
2: Ну, 5 раз.
1: Да. Вы думаете, поможет?
3: 5 какое-то магическое, да?
4: Надеюсь.
2: Не, ну хотелось бы, конечно, 20.
3: Так.
2: Но пока только провал. Ничего страшного, впереди 4 попытки. Виталий как раз запустил колесо. И 16 литров вторая попытка.
3: Виталий пока делает колесо.
2: Было бы, кстати, интересно. 1 литр.
3: Так, предпоследнее.
2: Ну, иногда 1 литр это даже много.
3: Провал. И, ну, редко бывает 2 провала, поэтому верим в вас.
2: Поехали.
3: И... 18 литров!
1: Достойно.
2: Да.
1: Вполне. Я просто показывал, что там 20 литров спряталось между 2 провалами. Посмотрите, вот
2: да.
1: как все на тоненького здесь. Поэтому это нужно было действительно очень сильно постараться, чтобы стрелка туда попала. Но 18 литров, это очень близко. И второй раз подряд у нас наибольшее количество
2: да.
1: литров забирает. Это прекрасно.
3: Павел, все получилось.
1: Поздравляем вас.
4: Спасибо большое.
2: Алексей это вообще.
3: У этого всегда. Я не знаю,
1: что поделать, да.
2: Но заметьте, Алексей не растерялся. Алексей, спасибо вам за это.
1: А он уже, я думаю, в курсе.
3: У меня проблема с башкой.
1: Он уже привык.
2: У нас просто Виталик возрастной, он забывает всех вокруг.
1: Алексей, привет кому-то.
3: Это Павел.
4: Вам огромный привет. Спасибо, что радуете нас всех.
1: Да.
3: Вам спасибо, да. Трубочку не кладите, за эфиром поговорим. Вот. Ты запомнил?
1: Ну, я да, запомнил. Вас?
2: Это Миша.
1: Вас я запомнил. Вас.
2: Я Лиза. Очень да. приятно.
3: Я Гришка Тыкончик.
1: Я, по крайней мере, правильно слова выговариваю, да? Дарья, смеетесь, сидите.
2: Да.
3: Ладно, слушаем музыку и возвращаемся.
0: Реклама.

АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина. Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 28 минут 9 на студийных часах, друзья. Неправильные новости у нас. Что интересного произошло? В Аризоне, это в США, грабитель похитил пустые коробки из-под компьютеров вместо самих компьютеров.
3: Его не смутило, да? Вес там.
2: Ничего. Ну, давай посмотрим. Значит, он разбил окно, проник в офис. Значит, даже не проник, как пишут, а наполовину просунулся в помещение.
3: Очень худой был.
2: И в этот момент принялся хватать и вытаскивать наружу коробки из-под компьютера. Курьез состоит в том, что коробки были пустыми. Сами компьютеры стояли буквально перед носом у грабителя. Но по неизвестной причине он даже не понял, что присваивает настоящие пустышки.
3: А его потом задержали, его спрашивают на
2: допросе. Пока еще нет, но да.
3: Вас как зовут? Егор Коробки.
2: Возможно. Вот, что еще? Тоже, опять же, преступники в Индии в ночнушках ограбили банкомат.
3: Игрушки.
2: Кстати, подъехали к банкомату на машине скорой помощи. Еще большего сюра добавляет ситуации.
3: В костюме аниматоров еще
2: некоторые. В ночнушках, а на лицах были маски. Ну вот какие, правда, не уточняется.
3: Хрюшка, Степан.
2: Наверное, да. Вот, значит, что еще? В Иркутской области мужчина...
4: Мы пришли вас грабить. Ежик, не волнуйся.
2: В Иркутской области мужчина позвонил спасателям, перепутав кошку с медведем.
4: Настолько большая кошка или настолько маленький медведь?
2: Ну, якобы что-то кто-то ходил в районе небольшого леска. Ну, вы знаете, что в целом-то сейчас это на самом деле большая проблема. И медведи, бдительность, да. И бдительность людей здесь, конечно, ну, никак нельзя порицать. Да. Ну, что-то показалось, вызвал спасателей. Потому что своя жизнь и жизнь соседей, конечно, это дороже гораздо, нежели... Ну, так скажем, нежелательный вызов, да, кого-то. Угу. Так сказать, лучше перестраховаться в лишний раз. Так, ну и, собственно, все на этом, да, такие вот новости.
3: Угу. Ладно, Ярик у нас дальше.
4: Коробки?
2: Ярик?
3: Ну, ладно, на самом деле, это два слова. Ярик.
2: Вот это я бы, наверное, запомнил.
3: Да. Эйв.
4: Эльф?
3: Эйв, не эльф.
4: Да. Ну, слышится эльф какой-то.
3: И что было раньше? Посмотрим, какого человека придумает на этот раз Виталик.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33, или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мастодек – ваш идеальный выбор. Компания Мастодек – ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы – более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы? Где?
5: В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: было раньше.
1: Раньше.
2: И снится нам
3: подарки от Яблочного Спаса.
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Что было раньше, вареные джинсы или обычные?
4: Наверное, обычные.
3: Ну, что вы говорите? Сначала сварили.
1: Правильно. Сначала обычные, потом варенки.
4: Вау.
3: Кто есть у нас тут? Доброе утро.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
5: Наталья.
1: Наталья, Наташенька, доброе утро вам. А, решили решили исправить, да, положение свое незавидное по поводу выигрышей?
5: Да, да, да.
1: Давайте еще раз.
5: На неделе звонила.
1: Попробуем.
5: Еще раз хочу попробовать.
3: Давайте попробуем. Желаем вам удачи. 45 секунд сейчас запускаться буду. 3, 2, 1.
4: Что появилось раньше, чипсы Принглс или киндер-сюрприз?
5: Первое.
4: Верно. Что появилось раньше? Первый конкурс Евровидения или первый конкурс Мисс Вселенная?
5: Первое.
4: Нет, неверно. А что появилось раньше? Дебютный альбом Рианы или дебютный альбом Леди Гаги?
5: Гага.
4: Неверно. Что появилось раньше? Альбом Мадонны или начало вещания MTV?
5: Второе.
4: Верно. Что появилось раньше, выпуск журнала Vogue или первый выпуск National Geographic?
5: Первое.
4: Неверно.
3: National.
1: Ой, вопросики у вас сегодня.
3: Да, нелегкие. Ага. Ну, как и всегда, собственно. Тут подарки достойны.
1: Ну, согласен. Да. Наташенька, к сожалению, нет, не получилось.
5: Я тебя расстраиваюсь, но все равно это... Вы мне дали еще один шанс позвонить к вам в эфир. Спасибо всем, кто... Ведет это радиостанцию, это прям я вас уважаю. Низкий поклон от всего города.
1: Спасибо
4: вам.
1: Спасибо огромное. Насчет возможности позвонить, у вас безлимит, Наталья.
3: Да, да.
1: Звоните сколько хотите. Да. Мы всегда вам рады.
5: Спасибо большое. До свидания.
3: До свидания, Наташ. Да. Это, знаешь, как доходит до стадии, когда я вас уважаю. Не люблю.
1: Кстати, да, это новый уровень.
3: Да.
4: Итак, внимание, ребята, я подготовила для вас секретный вопрос. Первый, кто ответит правильно.
3: Первое.
4: Сегодня получает статус король эфира. Вы готовы?
3: Естественно.
4: Итак, внимание, что появилось раньше? Первая книга «Властелин колец» или первая книга «Хроники Нарнии»?
1: Спасибо за вопрос.
3: Я думаю, первая.
1: Ну, пускай первая.
4: Это неправильно.
3: Ну, сегодня без короля. А король-то голый.
4: Вот так вот.
1: Что появилось раньше? Вот давай с той же оперы. Кубок Стэнли или кубок Гагарина?
4: Кубок Стэнли.
1: Ну, молодец. Королева будешь.
3: Реклама.
4: Спасибо.
6: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Что было раньше?
1: Раньше.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18.30.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске плюс 12, днем до плюс 20 градусов, в Ясном плюс 10, днем до 17, в Ковандаке, Медногорске плюс 12, днем до 18, в Оренбурге плюс 14, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама.
9: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах. Народный. Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Так, ну что ж, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. Как вы создаете уют на работе, хотя бы дома. Тукихан нам написал, вот, кстати, Дима, как ты и просил, абажур.
2: Абажур, спасибо.
1: Сегодня, собираясь на работу, посмотрел на двух котиков на кровати. Очень уютно свернулись и спят. Так что домашний уют отчасти их лап творение.
3: Это мило.
2: Да. Клево.
1: Так, что еще там, Дарья, есть?
3: Ой, тут много сообщений. Во-первых, нам написала...
2: Да, можно не тянуть время.
3: Нам написала Мария. Я же тоже переключаю сайты. Вы учитываете этот факт?
2: Да, что у меня пальцы-то два всего.
3: Доброе утро. Мы с дочерью сами сплошной уют. Когда мы дома, уже уютно и весело.
1: С кем еще раз?
3: С дочерью.
1: А, с дочерью.
3: Да.
2: Это здорово.
3: Также сейчас переключается у нас тут все. Пишет нам Сергей. Доброе осеннее утро. Я нашел идеальную формулу. Как только жена начинает создавать уют, я в гараж. И в итоге и уют дома, и настроение у всех хорошее.
2: Ни меня, ни уюта.
3: И брак не распался. По скрипту. Главное заметить, что изменилось дома. Такой вот.
1: Заметить кому? Жене или вам?
3: Ему, когда он с гаража пришел. Главное заметить.
1: В гараже-то, наверное, тоже уют создает человек. Определенный, конечно. Сейчас гаражи иные выглядят даже лучше, чем квартиры.
3: Ой, это правда. Это правда. Так, еще сообщение от Павла давайте прочитаем. Слушаю вас и пью чай. Уют — это когда за окном дождь, дома тепло, завариваю чай с чубрецом, включаю вашу передачу.
2: Мы передачу.
3: Еще люблю,
2: вот
3: когда...
2: мы передачи.
3: Не, ну еще лет 10, и мы передачи с вами.
1: Какие 10?
2: Дарья, да.
1: Два еще максимум.
2: У нас и все, все 30-летние плюс.
1: Да.
3: И что? Мы будем еще шоу.
2: Карьера, все, на спад.
3: Еще Павел говорит, что любит, когда собака сопит рядом на ковре. Тоже очень уютно.
2: Ну зачем вы так про супругу?
1: Да. Не, ну когда дома тепло, это я согласен. Это уже 50% уютно.
3: Да, согласна.
1: Когда холод, не очень. Так, все, да?
3: Все.
1: Да, давайте выбирать тогда, кого мы определились-то в итоге.
3: Я буду голосовать за Юлию сегодня, которая отправила нам фотографию котика.
1: Ну, поскольку она одна отправила фотографию. Я согласен с Дарьей.
2: Ну, и я еще увидел эту фотографию. Там кот, ну, реально прикольно, на гордине там где-то, ну, это забавно.
1: Так вот. Что за фотографию?
2: Про кошек было много сообщений, тут с фоткой.
1: А тут с фоткой.
2: Да.
3: Мы просили фото.
1: Документальное, так сказать, подтверждение.
3: Да.
1: За это, за старание вам большое спасибо и стаканчик
2: уют,
1: кофе.
2: Уют.
1: Да. Читайте, Дарья, пожалуйста.
3: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, Зорин. Проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое всем, друзья, кто принимал участие сегодня в нашей теме.
3: И всем приятного аппетита.
2: В нашей передаче.
1: В нашей передаче. Видишь, ты и музыку ставишь как раз.
2: Да, да.
1: Очень так.
2: А вы заметили, у нас все больше и больше классик.
1: Передачную, да.
3: Ну, нам тогда и прощаться надо, соответственно. С вами сегодня утром просыпались Виталий Морозов.
1: Дарья Иванова.
2: Вы уже подхрюкиваете все чаще и чаще.
3: И Дмитрий Хованцев.
2: Да. Нам
1: До скорых встреч.
2: На счет три надо сказать пока. 3-4.
1: Пока.
2: Извините, я и кнопку забыл. What?

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 15 октября в Орске официально стартовал отопительный сезон. Это значит, что тепло должно прийти во все дома и учреждения города. Если в вашей квартире до сих пор холодно, первым делом обратитесь в свою управляющую компанию. Специалисты должны проверить внутридомовую систему. Часто проблема в воздушной пробке или перекрытого крана в подвале. В общественной палате предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Инициатива должна стать поддержкой ответственного отцовства. Председатель комиссии общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена, исходя из расчета стоимости 1 квадратного метра. Вице-президент общества врачей России, председатель партии пенсионеров Эрик Праздников предложил на законодательном уровне приравнять нападение на медиков и педагогов к насилию в отношении представителей власти. Праздников подчеркнул, что насилие в отношении медработника ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизни пациентов, которые он спасает. Он также отметил, что учителя сегодня часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят разобраться, и такие люди должны осознавать неизбежность наказания за противоправные действия. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для прочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы...

0: или приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.

0: таких легких мотивов начали мы новый час. С подушкой попрощались. До завтра. Остаюсь частичка. Я, Дим Хаманцев. Давайте частичку еще и, помимо хорошего настроения, классного саунда и праздника в ближайшие минуты добавим. Так что ждем Hit Holiday. А вам удачи и, ну, поскорее вкатиться в этот день.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Бдумс, и новый час продолжается событий. 15 октября, четверг, день собирания осенних листьев у нас сегодня, так что можете какую-то аппликацию сделать. Всемирный день мытья рук празднуется, Международный день сельских женщин. Поздравляем вас. День разрешения конфликта, пускай они все у нас останутся позади. Далее есть у нас день белой трости, день импровизатора, день адресно-справочной службы ФМС, да, Российской Федерации. Еще у нас отмечается из-за границ пришедший день творожного сыра, например. А в Канаде день шаурмы. Приятного аппетита, сильно не налегаем. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Тим белорусских заряжен.
0: Реклама.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН П 323-565-8854-08.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Обещали еще и окунуться в мир астрологии для любителей специальной. Так что давайте. Игнет.ком нас, надеюсь, не разочарует.
2: Овен.
1: Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение.
2: Телец.
1: Вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица.
2: Близнецы.
1: Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о делах.
2: Рак.
1: Холодная голова и чистые руки. Замечательный лозунг, но не в вашем случае.
2: Лев.
1: Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся.
2: Дева.
1: Вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик.
2: Весы.
1: Вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно.
2: Скорпион.
1: Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо.
2: Стрелец.
1: Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте.
2: Козерог.
1: Вы будете чрезмерно риски, постарайтесь контролировать свои слова.
2: Водолей.
1: Сегодня вам не стоит предъявлять кому-либо претензии, ну и вам с удовольствием объяснят их необоснованность.
2: Рыбы.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-то нибудь доброе дело. Дальше у нас Нюша, также услышим Heaven, Роба Томаса и Айс Гергет вместе с Зиверт.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
1: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Хит на все времена.
1: Малинки, хит дискотеки аварии 95-го года. Вторая жизнь хита наступила в 2006-м, когда группа записала ремейк совместно с певицей Жанной Фриске. Был текст доработан в стиле европоп.

0: не взошел в яблочный спас. Техний день здесь разный, море и доступно все для нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Париса Хоум. Милый дом, все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске загорелась квартира на улице Попова. Огонь охватило первый этаж многоквартирного дома. На место прибыли 10 спасателей и 3 машины МЧС России. Они быстро справились с огнем, который распространился на площади 18 квадратных метров. Из дома эвакуировали 7 человек. Один из них получил травмы. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Больше половины опрошенных россиян не хотели бы брать близких в командировку, поскольку видят в такой поездке возможность отвлечься от домашних дел и привычной рутины. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Супруга или супругу хотели бы взять 17% участников опроса. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половиной детьми. Друзей в качестве сопровождающих выбрал каждый пятый. При этом компания не обязана оплачивать такое сопровождение в деловой поездке. В новом терминале международного аэропорта Оренбурга имени Юрия Гагарина начали работу 2 зала прилета. Пространство для выдачи багажа разделили на зоны для обслуживания внутренних и международных рейсов, оформив их в концепции семейной гостиной. Главной особенностью интерьера стала фотовыставка, посвященная первому космонавту планеты. Экспозиция включает снимки из личных архивов жителей Оренбургской области, которые были лично знакомы с Юрием Алексеевичем. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Ай, Бауса в эфире, ну, трек, который в этом году, этим летом просто разрывал концовочку, прям подарил такую, знаете, ну, по-настоящему, давайте, стилевую, скажем так. Я Букс, дальше Виктория Дайнек будет нам дарить атмосферу четверга, за окном все еще тепло достаточно ожидается, так что вот финальные вот эти лучики продолжаем ловить вместе. Смотри радио и лучшим тобой телеслушателям.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Бориса Хоум». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
6: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься, и что

0: Самое время добавить общение, щепоточку, да, портал смотри.радио. Для чего? Для того, чтобы ваши послания всплывали тут, мелькали перед глазами, мы их зачитывали, вы в разные концы нашей планеты направляли их, ну и достаточно все это просто делать. Пиши сюда, также Telegram, мессенджер Макс, группа ВКонтакте, радио, хит, смотри, радио. Ну и все будет хорошо, а далее винтаж с треком, как название мема. Всего хорошего.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Септемба, настоящее имя исполнительницы Петра Марклунд, в 2005 году записала трек под названием Cry For You. Ну и совсем скоро песня провела 3 недели на первой строчке американского чарта.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вот что-то такое ностальгическое в эфире. Это о, не Распутин и Бунем, это Макс Мочалов. Привет.
1: Самое главное, вот как раз вот в такую вот погоду за окном, когда ностальгически светит солнце, да, но уже не греет. Так, ну, как в наших головах.
0: Надо прям в него, знаешь, руками, вот тогда оно еще какое-то тепло дает. Поэтому хватайте лучи тепла, да, вместе с нами. И Макс Мочалов продолжает. Спасибо.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала сезона в Оренбурге от клещей пострадали более 2500 человек, среди них 960 детей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 28%. Нападения фиксировали во всех муниципалитетах области, но чаще всего в сельской местности и на природе. Пикники, прогулки по лесу и работа на даче по-прежнему входят в зону риска. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству представить доклад о расследовании обстоятельств убийства медсестры Венеры Юлдашевой из Оренбурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 13 октября в одном из домов в Оренбурге было обнаружено тело Юлдашевой с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Кроме того, следствием проверяются обстоятельства получения ножевых ранений другой женщины, обнаруженной в том же доме. Курьеров в Москве с сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по ПДД. Чтобы пройти экзамен, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат действует один год. В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения. Например, правила движения на велосипедах и средствах, мобильных средствах, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго дня всем тем, кто с нами на одной волне. Наслаждаемся осенью и, конечно же, этот четверг тоже сделаем приятнее под лучшие ритмы здесь, в эфире «Смотри радио». На календаре 15 октября, а это, следовательно, что половина осени уже все. Мы же вместе с вами продолжим ее эту осень делать теплее, и музыка в эфире поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: Мастодек. Ваш идеальный выбор. Компания Мастодек. Ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
6: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
8: Категория 16+.
6: Партнер «Батутный парк Небо».
9: Устали от серого асфальта?
6: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
7: и море позитива.
9: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
6: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
9: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
6: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами обсудим киноновинки. Вновь в эфире с нами Виталий Морозов. Чего там нового в прокате? Рассказывай скорее.
2: Привет, Максим. Привет. Сегодня список довольно обширный. Начнем, наверное, с одного из главных фильмов этой недели. Картина «До последнего грамма» 2026 года, категория 18+. Итан Хоук здесь играет заключенного, который получает шанс обрести свободу и вернуться к оставленной дочери. А все почему? Потому что начальник тюрьмы, его играет Рассел Кроу, он предлагает ему и нескольким другим заключенным опасную сделку — доставить на себе слитки контрабандного золота.
1: Mm-hmm.
2: Да, в пути, конечно,
1: проблемы.
2: Итан Хоук понимает, что доверять-то тут некому. Все, каждый сам за себя, и каждому хочется ухватить кусочек побольше. Ну и теперь надо решить, на что он все-таки готов. Как далеко он готов пойти, чтобы вернуться к дочери. Суровый, действительно, вестерн, как гласит фраза одного из критиков западных, такого кино больше не снимают. Ну, во всяком случае, так он этот фильм описал. Суровый вестерн, такой мужской, типично, да, какой-то такой сильный, мощный, ну, с хорошими актерскими работами. Ну, во всяком случае, критики хвалят. Единственное, что еще хочется сказать, снимал этот фильм Патрик МакКинли. Он известен, в принципе, по сериалу «Королевство». Я, к сожалению, не знаю, что это за сериал. Может быть, тебе что-то об этом, что-то это скажет. Но он в основном работал монтажером и оператором. И это фактически вот такой полный метр его дебютный в этом году. И вот, посмотрев его, уже настолько создатели и вообще продюсеры восхитились картиной, что тут же доверили ему третью часть «Убийцы», «Сикарио», которая вот предстоит.
1: Ну, очень странная, кстати, судьба у «Сикарио». Каждый, получается, фильм другой режиссер снимает.
2: Вот. Ну, для этого нормально, в принципе, ничего такого нет. Бывают части разные режиссеры снимают. Ну, не всегда, но случается такое. Вот теперь интересно, что же он поставит там, потому что «Королям» там опять вернутся все те же актеры, включая и Эмили Блант. Так что будем тоже ожидать этой картины. Дальше. «Руки вверх 2», друзья. 2000 тоже 26-й год, категория 12+. Сергей Жуков возвращается на большие экраны с новой историей группы «Руки вверх».
1: Так, а чем первая закончилась, что так можно продолжать второй?
2: Там будет новая история. Во-первых, так, ну, насколько я понимаю, судя по трейлеру,
1: во-первых, ну, начало уже было.
2: О любви теперь будет, о первой любви, о первых больших деньгах, о первых, так сказать, падениях, о первых взлетах, точнее, наоборот, наверное, о первых взлетах и затем с последующими падениями. Да, действительно, первая часть байопика выходила в 2024 году. Успех она определенно имела, это точно.
1: 100% имела. Все ходили как на концерт.
2: Среди миллениалов, да, все ходили, все восхищались, все плясали под 18 мне уже. Но не знаю насчет 18 лет мне уже. Потому что вот именно во второй части в трейлере видна история создания этой песни, то есть там фрагментами показывает. И вот, кстати, не знаю, в первой части она была, эта песня, или нет. Но, во всяком случае, во второй наверняка мы ее точно услышим уже в исполнении группы. Я лично поразился тому, как подобрали актеров, невероятно похожих, что, видимо, работали с гримом.
1: Ну да.
2: Особенно партнер Сергея Жукова, вот напомню, Алексей Потехин, да, просто какое-то одно лицо буквально так, ну, очень сильно похож. Так что любителям группы, во-первых, поклонникам группы и любителям послушать песни любимые с большого экрана и с хорошим звуком, добро пожаловать в кинотеатр, будет вторая часть. А дальше, романтическое кино, так, ну, не совсем, наверное, так правильно будет говорить.
1: Как ты осекся?
2: Скорее, трагическое кино, называется «Любовь моя». Это еще один представитель прошедших Канн этого года. Он добрался до отечественных экранов. Фильм Родриго Сарагуэна рассказывает об успешном режиссере Эстебане Мартинесе. Его играет прекрасный Хавьер Бардем. Он работает над очередным громким проектом. Он режиссер, он снимает кино и приглашает для съемок свою дочь Эмилию. Но есть один нюанс. Эстебан 13 лет назад ушел из семьи, он бросил Эмилию, мать.
1: Так, стоп, ну вот недавно было с Асгарда,
2: Молодец, внимательно, один, да, в один. Абсолютно, практически, да, это сентиментальная ценность,
1: да,
2: картины,
1: да,
2: называлась.
1: Да, да,
2: очень похоже,
1: был,
2: очень похоже. Мотивы, да, мотивы тем, там,
1: дочь,
2: тем же самые. Дочь 30
1: лет не в семье, все один к одному.
2: Я как-то почитал об этом, ну, все, понятно, не то что сравнивают, а как будто по мотивам это все, для чего это было сделано, не совсем понятно, но здесь немножко будет, наверное, развязка другая этой истории. Хотелось бы надеяться, во всяком случае. Вот. Но, по крайней мере, в Каннах это был претендент, один из претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», угу, а Бардем на лучшую мужскую роль. В итоге обе награды мимо пролетели.
1: Бардема, ну, значит, слишком скопировали.
2: Не отметили. Ну, возможно, я уж не знаю.
1: Чтобы они там слишком так не наделись. Сняли хорошо, но, скорее всего, подглядели,
2: возможно,
1: тоже.
2: Возможно. Йоаким Триер это был с сентиментальной ценностью. Вот, и хочется все-таки затронуть онлайн-прокат, друзья, не широкие. Сегодня стартуют первые эпизоды сериала «Полураспад» 2026 года. Категория тоже 18+. Почему? Потому что это напрямую касается, так сказать, нашей с вами области, потому что это сериал, основанный на событиях, произошедших на Тотском полигоне в 1954 году. Во время войсковых учений там было испытание ядерного оружия. И, значит, по сюжету уже в 80-е годы журналистка Надежда, ее играет Анна Михалкова, она пытается разобраться в причинах смерти своего отца, который также, будучи журналистом, он занимался как раз вот этой темой. Работали над сериалом сценарист Олег Маловичко, это «Нулевой пациент», да, один из тоже хитовых достаточно сериалов, и режиссер Максим Свешников на, за его плечами «Прометей» и «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским. Ну, вообще в остальных ролях тоже хорошие актеры, там Евгений Стычкин, Филипп Янковский играет. Очень интересно посмотреть на то, как будут интерпретировать эти события. Будем надеяться... Ну, не как обычно это бывает, так сказать. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что там будет. Хочу вот сам посмотреть, убедиться. Ну, вот такие новинки на сегодняшний день.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. Намотор!

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Не забывайте, друзья, вместе с нами дополнять свой день эмоциями, хорошим настроением, чтобы ваш день прошел четко по плану. Этим планом не забудьте с нами поделиться здесь в эфире «Смотри радио». Через портал заходите к нам под названием «Смотри радио» и передавайте ваши эмоции, рассказывайте, как проходит ваш рабочий четверг. Мы же сделаем его еще приятнее, поможет группа «Градус», «Филат ФКРС» и «Слайдер Магнит» уже далее в эфире.
1: «Смотри радио».

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В саду Шевченко в Орске высадили 30 саженцев ясеня и сумаха. Инициатором высадки выступила нотариальная палата. Ее представители вместе с сотрудниками управления коммунального хозяйства и городских парков взялись за лопаты и пополнили сад новыми насаждениями. Саженец сумаха – это декоративное растение, которое часто называют уксусным деревом или пушистым сумахом. Его ценят за эффективную раскидистую крону и яркую осеннюю окраску листвы в красные и желтые тона. Ухаживать за новыми деревьями будут сотрудники городских парков. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Советском районе. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Россия к концу года может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом передают «Ведомости». По его словам, речь идет о возвращении к объемам, которые страна поставляла на мировой рынок раньше. В октябре Россия готова экспортировать около 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 тысяч, а в декабре до миллиона тонн. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час вместе с вами. И, конечно же, его также заполним теплом и яркими эмоциями. Чтобы эта осень точно запомнилась, давай с нами двигаться активнее. И, конечно же, не забывай, чтобы сил хватило про обеденный перерыв. Он, кстати, тоже продолжается. Всем тем, кто им наслаждается, приятного аппетита. Мы же вместе с вами двигаем дальше под музыку от Юлианы Карауловой. Жан Фриски и Алекс Ворон уже дали в эфире.
2: Смотри,

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
7: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс».

0: Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. Панго. Купил и забыл.
1: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Подгружаем в ваш день не только лучшую музыку, но и, конечно же, интересные новости из мира авто нам принес наш автоэксперт Константин Макаров. Привет, привет.
2: Да, друзья, всем день добрый. Макс, тебе личный привет. Так, давайте к новостям. Значит, в России рекордно выросло число аварий с частными средствами индивидуальной мобильности. Об этом, кстати, сообщает ГАИ. Причем за 9 месяцев этого года зафиксировано 1871 ДТП с частными электросамокатами, и это аж на 34% больше, чем годом ранее.
1: Я вот тоже недавно удивлялся, вроде бы уже так давно говорят о ужесточении того, как нужно номера ставить, там чуть ли не права получать, а их все больше и больше становится.
2: Да,
1: как
2: да,
1: так?
2: Да, ну на самом деле статистика очень тревожная. Всего в стране за этот период произошло более 4000 ДТП с участием СИМов, плюс 32%. Причем аварии с СИМ-юрлиц выросли на 25%, почти до 1500. И почти 60% всего прироста аварийности дали именно частные устройства.
1: Конечно.
2: Да, что значит по пострадавшим? Оказывается, из 60 погибших на электросамокатах 47 ехали на частных СИМ. И число ДТП с пострадавшими детьми до 16 лет выросло аж на 51%. Ну и, соответственно, самый частый вид происшествия – это наезд автомобиля на пользователя СИМ, то есть более 2500 случаев. Ну и в 79% ДТП пострадали сами пользователи СИМ. Я скажу лишь одно, что вот буквально недавно, да, в Оренбургской области, значит, начали говорить о том, что нужно ужесточать правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. И уже, по-моему, 21 октября ЗАГСОП Оренбургской области рассмотрит законопроект, который вводит административную ответственность за передвижение и парковку СИМ в неразрешенных местах. Причем в случае принятия закон вступит в силу уже с 1 марта 2027 года. Ну и как всегда у нас, значит, будет ответственность, соответственно, штрафы предлагаются установить на следующем уровне: для жителей от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 и для юрлиц от 80 до 100 тысяч. Ну вот, если посмотреть в общем на всю эту статистику, как мне кажется, для обычных жителей нужно не от 1 до 3 тысяч устанавливать, да, штрафа, а, скорее всего, выше, потому что вот я сейчас говорил о том, что прирост ДТП случился в основном у рядовых пользователей.
1: Да, то есть, сказать, участников.
2: Да, у рядовых участников, не те, кто использует именно кикшеринговые компании. Да. То есть, соответственно, в первую очередь нужно обращать внимание вот на эту категорию.
1: Потому что, как везде, мне кажется, да, человек, когда какое-то время что-то использует, начинает думать, что он это умеет делать лучше всех, и тут как раз и случаются всегда вот такие вот моменты с авариями.
2: Да, вот эта самоуверенность, да, наша, да, она, да, она, да, не только там касается, когда вы передвигаетесь на самокате, это то же самое, за рулем.
1: 100%.
2: Да, причем даже вот есть статистика.
1: На третий год вот как раз
2: статистика, да, те водители, которые еще, так сказать, новички в этом вопросе, они на самом деле меньше попадают в ДТП, нежели, да, водители со стажем, начиная там от 3 лет, потому что после этого периода уже появляется уверенность, что я же научился,
1: конечно,
2: я смогу.
1: Я тут лучше все правила
2: знаю. Я уже езжу прекрасно, не надо меня учить.
1: Да, да, да, да,
2: я,
1: да,
2: уже сам могу сигналить всем и говорить, что вы тут нарушаете.
1: А вот как раз вот с самокатами это быстрее происходит. Потому, да, что, человек, это же самокат. Я же уже вот прокатился пару раз. Я же теперь все могу.
2: Да, так и есть. Ну, вот такие вот новости на сегодня.
1: Спасибо, Константин. А вы, друзья, пожалуйста, будьте аккуратнее. Даже если вы просто пешеходом передвигаетесь по городу, смотрите по сторонам и слушайте «Смотри радио» вместе с нами.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественный минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чек. Лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rexcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
1: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Радио Токсик, Бритни Спирс, и, конечно же, мы вместе с вами тоже хотим заполнить яркими, такими кислотными цветами сегодняшний день, чтобы действительно он был таким по-осеннему ярким. Если готовы нам с этим помочь, то же залетайте к нам на портал smotri.radio и там оставляйте пожелания. И, конечно же, передавайте ваши осенние приветы окружающим. Мы же добавим еще больше музыки здесь в эфире. Главное, не сбивайтесь с волны. На горизонте у нас будет Анна Асти и Дим Билан, Fast Family и Бонскоро в эфире.
1: Смотри, радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городах и районах Оренбургской области днем 15 октября объявили ракетную опасность. В населенных пунктах прозвучал сигнал «Воздушная тревога». Предупреждение опубликовал губернатор Евгений Солнцев. Будьте бдительны, единый номер вызова экстренных служб 112. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, говорится в сообщении. Сделка России и США по поставкам дизельного топлива может защитить российские танкеры от атаки в Черном и Балтийском морях, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что после заключения сделки появилась информация об ограничении работы Starlink для Украины, а также о том, что ей разведданные стали медленно поступать. По мнению Шохина, сделка по дизелю может стать основой для других договоренностей и постепенной нормализации отношений между Россией и США, передают Коммерсант. Жительница Иркутска в течение 7 месяцев верила аферистам и лишилась более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону. Чтобы выманить у россиянки деньги, мошенники предложили 53-летней женщине заработок на акциях разных компаний. При этом процент прибыли они назвали высокий. Согласившись, россиянка стала вкладывать деньги. Она следовала инструкциям неизвестных в течение 7 месяцев. Все это время она тратила на акции как свои сбережения, так и заемные средства. На счету у женщины деньги прибавляли, и в какой-то момент пострадавшая решила снять их со счета. Сделать это у нее не получилось, а помощник, который постоянно общался с ней, перестал выходить на связь. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте Домклик. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, продолжаем двигаться по этому дню, заполняя его музыкой. Здесь в эфире «Смотри радио» открыли новый час вместе с Фацбой, их «Music Sounds». На горизонте будет «Heaven», Ирина Дубцова, «Баиндия» и «Shoes» уже совсем скоро в эфире.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу. Пора взлетать.
4: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Музыкальное путешествие вместе с Royal Jiggle с их California Dream. Только что в эфире «Смотри радио». Мы же помогаем вашим мечтам сбываться. И, конечно же, чего вам сегодня больше всего хочется, рассказывайте нам на портале smotri.radio, где также делитесь эмоциями и пожеланиями, которые мы украсим лучшей музыкой. Hugo будет впереди, группа «Демо» и «Анима» уже далее в эфире.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.com.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мастодек. Ваш идеальный выбор. Компания Мастодек. Ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Небо парк. Время взлететь.
8: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы 250807.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: С нами, друзья, активно продолжаем двигать сегодняшний день и, конечно же, друг другу помогаем справиться со всеми рабочими моментами, чтобы работалось веселее. Вместе с нами заглядывай на портал смотри.радио и открывай окно под названием «Смотри радио», где мы с тобой общаемся и передаем твои эмоции, как это сделает сейчас группа «Дискотека Авария», Ивана Мур, их кукла уже далее в эфире.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет плюс 14. В Ясном плюс 18. Вечером будет плюс 16 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 19. Вечером будет плюс 15. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 20. Вечером будет плюс 17. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 15 октября в Орске официально стартовал отопительный сезон. Это значит, что тепло должно были во всех домах и учреждениях города. Если в вашей квартире до сих пор холодно, не ждите. Первым делом обратитесь в свою управляющую компанию. Специалисты УК должны проверить внутридомовую систему. Часто проблема воздушной пробки или перекрытого крана в подвале. В общественной палате предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Инициатива должна стать поддержкой ответственного отцовства. Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена, исходя из расчета стоимости 1 квадратного метра. Вице-президент общества врачей, председатель партии пенсионеров Эрик Праздников 15 октября предложил на законодательном уровне приравнять нападение на медиков и педагогов к насилию в отношении представителей власти. Праздников подчеркнул, что насилие в отношении медработника ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизнь пациентов, которых он спасает. Он также отметил, что учителя сегодня часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят разбираться. И такие люди должны осознавать неизбежность наказания за противоправные действия. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час, приветствуем всем и, конечно же, желаем всем хорошего дня и такого же настроения. Продуктивности добавляет нам музыка и, конечно же, возможность обсудить все самое интересное. Ну и, конечно же, о том, чем выделился сегодняшний день, тоже расскажем в нашей рубрике о праздниках. А на горизонте Иракли и Кэт Сейл уже дали в эфире.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре 15 октября, и в этот четверг отмечается День собирания осенних листьев, Всемирный день мытья рук, еще Международный день сельских женщин, также День разрешения конфликта и День импровизатора сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса сегодня именины, так что своих поздравляйте, ну а мы вместе поздравим вас. Главное, рассказывайте, что у вас сегодня за праздники через портал смотри.радио.
0: Реклама.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Телеграм, твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carte Blanche с треком Lucky Owners.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 90.

0: 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в милом доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: возможное, чтобы ваша жизнь точно не была скучной. Здесь вместе с нами вам поможет музыка. Но самое главное, вы не забывайте тоже с нами делиться мыслями по поводу того, как сделать сегодняшний четверг еще приятнее для окружающих. Мы же заполним его музыкой, а вы эмоциями. Так что давайте двигаться дальше, действуя сообща.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: новости из музыкального мира. Ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com/hitorsk.
1: У меня из-за огня видно вот такие боли.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25

Танцуем вместе с вами и делаем осень жаркой. Да-да-да, давайте и вы активно вместе с нами работайте над тем, чтобы, ну, во-первых, день был продуктивным, а во-вторых, чтобы вы чувствовали себя приятнее. Для этого теплыми эмоциями, пожеланиями не забудьте поделиться с окружающими, что, собственно, мы делаем через портал смотри.радио. Привет, Макс, привет, Хит, всем хорошего дня, очень люблю свою Свету, он написал нам Игорек. Ваши теплые пожелания не только присылайте к нам и, конечно же, делайте громче. Доброго дня, смотри радио, передаю привет семье Ивановым из города Гайд, семьи Пановых из города Карталы, Челябинской области. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Вы, друзья, тоже присоединяйтесь к нашему активному движению по этому дню. На горизонте у нас будет Бенди Икс Наймот и Анна Немченко уже далее.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Плюс 20 за окном в городе Орске. К вечеру нам синоптики обещают плюс 14 в Ясном, плюс 18. Вечером будет плюс 12 градусов в Кондыке и Медногорске, плюс 19. Вечером будет плюс 13. В Оренбурге плюс 21. Вечером будет плюс 15 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама.
10: В магазинах «Народный» диетический продукт «Мясо кролика» охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во Всеморске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет производиться отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском, Советском районах. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Сегодня в Оренбурге состоялось прощание с убитой Венерой Юлдашевой. Она пропала без вести 9 октября текущего года. Накануне был найден ее труп и возбуждено уголовное дело. Следователи СК России обвинили 53-летнюю оренбурженку в убийстве знакомой из корыстных мотивов. 9 октября 2026 года она задушила женщину фрагментом ткани в ходе конфликта и нанесла ей множество ударов. Тело спрятала в погребе и покинула место происшествия, похитив деньги. После этого обвиняемая нанесла себе ножевые ранения. Следствие проводит мероприятие для сбора доказательств и просит суд заключить ее под стражу. Россияне активнее всего сокращают расходы на товары для дома, одежду и обувь, а также развлечения. Около 40% россиян для экономии сокращают количество покупок, каждый третий уменьшает расходы на бренды. Меньше тратить на такси стали 35% горожан, реже покупать кофе с собой 32%. Также респонденты экономят на косметических процедурах. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Переходим, друзья, в новый час в лучших ритмах. И, конечно же, приближаемся к вечеру этого четверга. 16 часов и 5 минут на наших студийных. Вместе с нами не забывай делать громче. Тогда точно все успеешь, чтобы потом ничего не отвлекало, когда закончится рабочий день. Но и потом мы тоже активно продолжим двигаться вместе. И поможет музыка от Лиз Чеботиной. Лера Москва впереди и Джонас Блу уже далее в эфире.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Елочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. У ГРНП 323-565-8854-08.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

К вечеру в лучших ритмах в эфире «Смотри радио» и помогаем вам настроиться на нужный лад. Переключиться рабочего всегда бывает как-то не с руки, но у нас здесь в эфире есть все, что нужно для того, чтобы вы почувствовали расслабление. Ловим ритмы и, конечно же, двигаемся вместе с нами. Вперед! Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Бориса Хоум». «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мастодек – ваш идеальный выбор. Компания Мастодек – ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы – более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
6: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
7: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Уверенным шагом продолжаем двигаться по этому четвергу и почти уже дошагали до вечера. Вместе с вами этот вечер украсим не только музыкой, но еще и общением. Ваши сообщения, что уже к нам долетели, почитаем здесь и прямо сейчас. Всем большой привет передает Виталий и желает хорошего вечера любимой семье. Также передает привет всем Константин. От нас тоже большой и теплый привет. Вместе с нами давайте и вы украшайте вашими эмоциями этот день. А поможет нам, конечно же, лучшая музыка. Доброго дня, смотри радио, передай привет себе и всем-всем хорошего настроения хочу пожелать от Сергея. Прилетело еще одно сообщение. Ваши пожелания не только закидывайте к нам на портале смотри.радио. Ждем вас и продолжаем двигаться дальше с лучшей музыкой.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма Мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Арчане часто сталкиваются с недостоверной информацией о счетчиках воды. Специалисты РБК Орск развенчивают мифы. Если срок проверки истек, показания не принимаются. Расчет ведется по нормативам с повышающим коэффициентом. Старый счетчик не повод для замены без неисправности или повреждения. Замена нужна только при неисправности или непрохождении проверки. Будьте осторожны с навязчивыми предложениями замены или проверки счетчиков. РБК Орск не проводит поквартальные обходы с коммерческими предложениями. Совет: следите за сроками проверки заранее, минимум за 1-2 месяца. В Оренбурге осудили 29-летнего мужчину за шантаж детей в интернете. Он переписывался с тремя подростками 13, 14 и 15 лет и заставлял их создавать эротические материалы. Ранее мужчина был уже осужден за подобные преступления. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и запретил работать с детьми на 10 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за одну поездку. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и его географии. В Москве и Санкт-Петербурге на поездку может уходить свыше 100-150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. Тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется в 50-100 тысяч рублей на человека. Основные траты приходятся на отели и экскурсии. При этом в 2026 году резко выросли расходы на продуктовые магазины, билеты в художественные музеи и пригородный транспорт. Это, по данным исследования, говорит о росте самостоятельного сегмента турпотока. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать, друзья, в вечер этого четверга. На наших студийных 17 часов и 6 минут мы вместе с вами готовы к приключениям, которые действительно нам сулит и погода за окном, и настроение предпятничное. Давайте вместе с нами двигаться активнее. Поможет, конечно же, музыка. Баст и моя Мишель будет впереди. Монокини, Анорт и 54 Ультра уже скоро.
2: Поймай настроение. Смотри,

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре 15 октября и в этот четверг отмечается День собирания осенних листьев. Также Всемирный день мытья рук, еще Международный день сельских женщин, также День разрешения конфликта и День импровизатора сегодня. Мы, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса. Сегодня именины. Ну а что вы этим вечером будете отмечать, рассказывайте нам на портале smotri.radio.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это звучит.

0: Вкусные знания.
1: Приглашаем всех в эфир по номеру телефона 20137. Кто-то сможет не только дозвониться, но и выиграть вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Каждый будний день по вечерам здесь с вами узнаем много чего интересного про наш любимый город и не только. И, конечно же, за правильный ответ получаем вкусный подарок. Так что номер 20137 набираем и общаемся уже с тем, кто дозвонился. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Как настроение, как четверг проходит?
2: Все хорошо, ждем пятницу с терпением.
1: Уже близко она и почти пятничная. Но сегодня тема в нашем вопросе. Если готовы, будем начинать.
2: Да, давайте.
1: Переносимся вместе в 1971 год. И в Орске тогда работало очень популярное специализированное кафе, которое знали все. Как оно называлось? «Мозаика», «Степные просторы» или «Арчанка»? Какой вариант ответа выбираем?
2: Так, «Мозаика», «Степные просторы» или «Арчанка». Интересно. Что-то в таком году еще не жила. Интересно.
1: Ну и какой будет выбор?
2: Давайте «Арчанку» попробуем.
1: И верно, пробуем. Действительно так. Подсказка была, что все знали его. Как же мимо пройти? Действительно так. И подробнее о городе и о любимом крае всегда можно узнать в музее и в группе ВКонтакте «Орск краеведческий музей». Туда заходим, там бережно хранят историю нашего края. Ну и, конечно же, от вас тоже ждем пожеланий на этот вечер.
2: Всем хорошего вечера, всем хорошей недели, погоды, гуляйте, наслаждайтесь осенью красивой.
1: Действительно так, еще краше ее сделаем с помощью музыки здесь в эфире. На линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок. Мы же двигаемся дальше.
0: Реклама. «Хлебозавод 7», город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7», город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню... полностью перевернуть.
7: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
10: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
7: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Небо парк. Время взлететь.
11: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
12: Телефон рекламной службы 25

5, только что в эфире, о любви нам рассказывали, ну и, конечно же, своим любимым не забудьте поднять настроение этим вечером, тепло, радость и пожелания, вот их давайте закидывайте к нам через портал smotri.radio, чтобы вечерок приносил удовольствие, мы вместе с вами заполним его лучшей музыкой и, конечно же, ждем вашего общения здесь в эфире. А на горизонте у нас будет диджей Годжа, также Holy Flame и Филат ФКРС уже далее.

0: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 19 за окном в городе Орске. Ночью ожидается плюс 7 градусов. Завтра днем будет плюс 17 градусов. В Ясном плюс 15. Ночью будет плюс 6. Завтра днем плюс 15 градусов. В Вандыке и Медногорске плюс 16, ночью будет плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18. В Оренбурге в эту минуту плюс 20, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: Свежий улов из Карелии в магазинах «Народный». Форель охлажденная, непотрошенная, икорная. От 1050 рублей за килограмм. Икра форели от 890 рублей за 100 грамм. Стейки форели 1290 рублей за килограмм. А также форель горячего копчения и балык холодного копчения. Побалуйте себя вкусным и полезным ужином. Спешите в «Народный». Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71. Б. Металлистов 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Не упускаем ни единой секунды от этого четверга, если
1: да.
0: вы вдруг... Да. Если вы вдруг забыли, 15 октября, это значит ровно половина осени, уже все, дальше только холоднее.
1: Нет.
0: Да, потому что даже по погоде там посмотреть уже все, начинает там все прохладнее и прохладнее.
1: Холоднее на улице, а у нас в эфире жарче и жарче.
0: А мы тут для этого вообще-то и сидим.
1: Да, да,
0: а иногда стоим, а иногда и танцуем.
1: Ну, по большей части танцуем. И вы танцуете с нами.
0: Обязательно. Друзья, не стесняйтесь себя проявлять и, конечно же, заполнять пространство вокруг вас яркими эмоциями. Кристин Бурова уже в эфире. С этим вам обязательно она поможет. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Скоро вновь услышимся. Хорошего вечера и пока-пока.
1: Пока.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Осенние каникулы для школьников Оренбургской области начнутся 26 октября. Отдых продлится до 3 ноября включительно, но на этом радость не заканчивается. 4 ноября праздничный выходной по случаю Дня народного единства. Получается, каникулы продлятся на день дольше. Отмечается, что эти сроки носят рекомендательный характер. Каждая школа вправе сдвигать каникулы в зависимости от учебного плана. Бывший начальник Оренбургской энергокомпании признан виновным в получении взяток на сумму более 3 миллионов рублей за занижение объема потребленного электричества и незаконные бездействия. С 2018 по 2024 годы он получал взятки от 8 потребителей и не контролировал приборы учета. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, штрафу в 2 миллиона рублей и лишению права заниматься коммерческим учетом электроэнергии на 2 года. Взятка конфискована. Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. По ее словам, поставки будут проходить поэтапно. Сначала в школы поступят учебники для 1-4 классов. Ранее Минпросвещение обновляло федеральный перечень учебников. В него вошли пособия для разных ступеней обучения, в том числе по русскому языку, математике, иностранным языкам и естественным наукам. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну да, да, слышали уже мое имя и будете слышать его в ближайшие 5 часов, если останетесь с нами в эфире Радио Хит. Я вам, конечно, это советую. Сегодня четверг, это финальный серьезный рабочий день. Никогда не перестану об этом говорить. Я не воспринимаю пятницу как что-то серьезное и рабочее. Это скорее праздничный рабочий день, который проходит буквально по щелчку пальцев, и мы встречаем с вами в выходные. Можно праздновать это уже сейчас и, конечно, позволять себе чуть больше, чем обычно, потому что энергию так сильно экономить уже не требуется. В общем-то, определяйтесь со своими желаниями, выполняйте дела, которые нужно выполнить, и, конечно, делайте это с нашей музыкой, чтобы было веселее. Hugel, My Angel, Ultranate, Moving to the Sun, далее, следом подиум, прости, я улетаю.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.
1: Тем, кто с порядком в жилище дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
7: Сайт всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.ру.

0: мы обсудим ситуации, где чувства очень даже при чем. В общем-то, все мы думали, как в мультиках показывается и в разных сериалах, что когда женщине нравится парень или он просто красивый, она становится немного глупее, чем на самом деле. Так вот, оказывается, это работает в обе стороны. Даже наоборот, работает только со стороны парней. Общение с красивой женщиной делает мужчин тупыми, и это нам говорят ученые. Исследование показало, что даже несколько минут разговора с привлекательной девушкой заставляет мужчин медленнее соображать и чаще ошибаться в тестах. И чем сильнее парень старался понравиться собеседнице, тем хуже были результаты. А у женщин при общении с привлекательными мужчинами таких проблем не наблюдалось. Вот это да! Вот это да! Теперь вы знаете, где можно об этом рассказать. Ну, а еще больше необычной информации вы услышите здесь. Оставайтесь с нами на связи и слушайте музыку.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Мастодек. Ваш идеальный выбор. Компания Мастодек. Ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
6: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Закатлани в Газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hit, hit. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вечер начался, вы стали посвободнее, даже это не отрицайте. По крайней мере, вы уже никому не обязаны, выполняется рутина, которая уже должна выполняться вами без зарплаты, а просто потому, что нужно. Так вот, между делом, в перерывах вы можете порадовать и себя, и окружающих, этим самым поднять настроение и зарядиться энергией. Для этого существует наш портал smotri.radio. В том числе вы можете порадовать кого-то у нас в эфире и на канале Смотри Радио, где все сообщения появляются и периодически прокручиваются. В общем-то, открывайте его, пишите самое важное и нужное. Для тех, кто не хочет заходить на портал, есть также наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максиле или Телеграме. Выбирайте, где удобнее написать. Пишите, вдохновляйтесь и слушайте Радио Хит. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Далее следом поговорим с вами о погоде.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 18, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, ночью стопы термометра опустится также до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 9, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазинах «Народный» молоко топленая клетка 4% жирности, 85 рублей за упаковку 900 миллилитров. Сыр выдержанный, село «Зеленое», 129 рублей за упаковку 160 грамм. Спрашивайте в магазинах «Народный». Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, Оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Арчане часто сталкиваются с недостоверной информацией о счетчиках воды. Специалисты РБК Орск развенчивают мифы. Если срок проверки истек, показания не принимаются. Расчет ведется по нормативам с повышающим коэффициентом. Старый счетчик не повод для замены без неисправности или повреждения. Замена нужна только при неисправности или непрохождении проверки. Будьте осторожны с навязчивыми предложениями замены или проверки счетчиков. РБК Орск не проводит поквартальные обходы с коммерческими предложениями. Совет: следите за сроками проверки заранее, минимум за 1-2 месяца. В Оренбурге осудили 29-летнего мужчину за шантаж детей в интернете. Он переписывался с тремя подростками 13, 14 и 15 лет и заставлял их создавать эротические материалы. Ранее мужчина был уже осужден за подобные преступления. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и запретил работать с детьми на 10 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за одну поездку. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и его географии. В Москве и Санкт-Петербурге на поездку может уходить свыше 100-150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. Тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется в 50-100 тысяч рублей на человека. Основные траты приходятся на отели и экскурсии. При этом в 2026 году резко выросли расходы на продуктовые магазины, билеты в художественные музеи и пригородный транспорт. Это, по данным исследования, говорит о росте самостоятельного сегмента турпотока. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Услышали в начале этого часа про удачливых людей. Спасибо большое Тупику и Кэпте Бланку с его треком Lucky Ones. Ну, кстати говоря, вот все говорят, что кому-то везет, кто-то удачливый, а кто-то неудачливый априори. Но я в это, честно говоря, не верю. Я считаю, что удачу можно и нужно привлекать, главное иметь подходящее настроение. Как-никак, беды случаются у всех, а пройти через них с отличным настроением или, наоборот, с плохим, это, конечно, принимаем решение мы. Так что, дорогие друзья, давайте мы сегодня займемся тем, что будем привлекать удачу к себе, чтобы нам ее хватило как минимум на ближайшие выходные. На Радиохит вам поможет, включая мозг для вас, чтобы вы могли разогреться и набраться энергии. А вы внимательно или невнимательно, но энергично слушайте и оставайтесь с нами на связи. Тату нас не догонит далее. Следом Келвин Харрис и Джейзи и Сатисфай.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте смотри.радио и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Дивак и Slow Down. Алок и Калид с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart'а были Topic и Carton Blanche с треком Lucky Owners.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
4: Мастодек – ваш идеальный выбор. Компания Мастодек – ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы – более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в «Милом доме» снова замечательные скидки. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки «Париса Хоум». «Милый дом».

0: все нужные скидки в нем.
1: Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавца.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Энергично плывем по музыкальным волнам Радио Хит. Ну и, конечно же, не забываем задуматься о чем-то важном. Допустим, о завтрашнем дне. Я думаю, это важно. И даже интересно узнать, что же там будет. Конечно, я не Ванга, чтобы вам все рассказать. Но послушать, что нам посоветуют астрологи, вполне можем вместе. После следующего трека это и сделаем. Оставайтесь на связи.
1: Радио Хит.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 16 октября, пятница, уже завтра, и мы должны быть к этому дню готовы. Ну, просто должны. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю в рубрике «Гороскоп на Смотри Радио», и здесь же расскажу, чего ждать каждому знаку зодиака, а вы внимательно послушайте.
2: Овен.
1: Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
2: Телец.
1: Завтра вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычисление осмысленной части из разговора, которую вам придется поддерживать.
2: Близнецы.
1: Вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаление лучше оставить на потом.
2: Рак.
1: Завтрашний день будет характерен дружественной атмосферой как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.
2: Лев.
1: Все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.
2: Дева.
1: Вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с опломбом произнести «я же говорил», но лучше пережить этот радостный момент молча, в избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
2: Весы.
1: Завтрашний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.
2: Скорпион.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту завтра. Возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Как бы ни пришлось об этом потом пожалеть.
2: Стрелец.
1: Вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то, в общем-то, и некуда. Зато сможете много успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом.
2: Козерог.
1: Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу. Вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие.
2: Водолей.
1: Завтра на вашем пути не будет ни единого препятствия, но вот только по своему ли пути вы идете.
2: Рыбы.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать завтра. Откладывать это на потом не стоит, разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть это удовольствие. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73. В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ЭП 323-565-8854-08. Телефон рекламной службы 25.

0: ваших сообщений. Арина раз 10 написала привет. Привет, Арина, огромнейший привет тебе от Радио Хит, от Кристины Буровой. Твое сообщение полученное крутится на канале «Смотри Радио». Дальше она написала «С днем рождения» и Васе. И Васе, с днем рождения от Радио Хит, в том числе всех жизненных благ. Ну и, конечно же, исполнение всех желаний. Еще раз с днем рождения. Далее написал Юрий Шутов. Привет, привет в ответ, Юрий, вам от Радио Хит. Ну и далее прилетело сообщение от Димы. Дима пишет: «Люблю всех». Это отличное настроение, Дима, сохраняйте его и наслаждайтесь вместе с нами. Ну а мы музыку поставим, чтобы наслаждаться было еще приятнее. Матвей Эмерсон и Стефан Радли, «I know you care». Далее следом небольшая рекламная пауза.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом Доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах Милый Дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Париса Хоум. Милый Дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Осенние каникулы для школьников Оренбургской области начнутся 26 октября. Отдых продлится до 3 ноября включительно, но на этом радость не заканчивается. 4 ноября – праздничный выходной по случаю Дня народного единства. Получается, каникулы продлятся на день дольше. Отмечается, что эти сроки носят рекомендательный характер. Каждая школа вправе сдвигать каникулы в зависимости от учебного плана. Бывший начальник Оренбургской энергокомпании признан виновным в получении взяток на сумму более 3 миллионов рублей за занижение объема потребленного электричества и незаконное бездействие. С 2018 по 2024 годы он получал взятки от 8 потребителей и не контролировал приборы учета. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, штрафу в 2 миллиона рублей и лишению права заниматься коммерческим учетом электроэнергии на 2 года. Взятка конфискована. Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. По ее словам, поставки будут проходить поэтапно. Сначала в школы поступят учебники для первых и четвертых классов. Ранее Минпросвещение обновляло федеральный перечень учебников. В него вошли пособия для разных ступеней обучения, в том числе по русскому языку, математике, иностранным языкам и естественным наукам. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, 100 тенге 18 рублей 72 копейки, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, все верно, я все еще с вами. 20.06 на студийных, как и на Урале, а мы продолжаем веселиться и позволять себе строить планы на ближайшие выходные. А почему бы и да, пора бы уже задуматься, как вы проведете свой долгожданный отдых и, конечно, чем вы хотите его наполнить. Кстати говоря, чтобы все точно успеть, зазывать людей нужно уже чуть ли не с этого вечера. Так что, если вы об этом не задумывались, самое время подумать и, конечно же, под лучшую, самую подходящую музыку заняться этим делом. В общем-то, что бы вы ни делали, мы на вашей стороне. Продолжим вас сопровождать, а вы оставайтесь с нами и развлекайтесь вместе. Алек и Халиб, Дайв энд Тайми, далее следом Тутси, самый-самый.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись.

0: Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

делюсь с вами вполне очевидной статистикой, тем не менее рассказываю. Зумеры чаще остальных берут микроземы. На россиян от 18 до 34 лет приходится около 59% всех обращений по этому поводу. Большинство берут маленькие суммы. 73% заемщиков оформляют кредиты до 10 тысяч рублей. Еще 18% от 10 до 30 тысяч. И знаете, я думала, почему так работает. И, возможно, это потому, что зумеры себе больше позволяют. Я не думаю, что тут вопрос, что немножечко денег не хватает. Тут вопрос в том, что иногда деньги нужны и хочется прямо сейчас их потратить. Тем не менее, у каждого своя позиция. Вы можете ей поделиться на портале smotri.radio, а мы будем узнавать еще больше интересной информации здесь в эфире. Оставайтесь с нами, слушайте музыку.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да, я полностью согласна. Через год может быть абсолютно любая ситуация, но главное помнить то, что через год может быть как хорошо, так и плохо. И лучше бы, чтобы было хорошо. Чтобы было, нужно делать все для этого. То, что вы можете и не можете. И, конечно же, радовать окружающих людей, чтобы они оставались с вами еще на много-много лет вперед. Для этого есть и наш портал смотри.радио. Можно порадовать кого-то у нас в эфире или на нашем канале Смотри Радио. И для этого, в принципе, многого не надо. Есть также наш номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Так что принимайте решение, где написать будет проще. И непременно кого-нибудь порадуйте. Вам точно это зачтется. Я вам обещаю. Ну и, конечно же, музыка подкрепит ваши все желания и сообщения своим мотивационным потоком. Баинди, Эксо и Мод, Шаде. Далее следом поговорим о погоде.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка-шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 6, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столб термометра опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 9, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: Свежий улов из Карелии в магазинах «Народный». Форель охлажденная, непотрошенная, икорная. От 1050 рублей за килограмм. Икра форели от 890 рублей за 100 грамм. Стейки форели 1290 рублей за килограмм. А также форель горячего копчения и балык холодного копчения. Побалуйте себя вкусным и полезным ужином. Спешите в «Народный». Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71. Б. Металлистов 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем вместе проводить наш прекрасный вечер четверга. 21.03 на студийных, на Урале, в Восточном Оренбурге. Как угодно можно сказать. Самое главное, что мы с вами отдыхаем. И, конечно же, в наилучшем настроении проводим свой вечер. Если это еще не так, пора бы сделать так и подумать, что для этого нужно. Если это так, ну что ж, хорошо, мы продолжаем слушать музыку. И, конечно же, набираться еще больше хорошего настроения, энергии и самых ярких моментов. Оставайтесь с нами на связи, слушайте музыку, пойте и танцуйте. Этот вечер создан для этого, а последующие тем более. Мы будем надеяться, что вы их проведете вместе с нами, а параллельно, конечно же, порадуем вас и музыкой, и важной информацией, в том числе в этом часе. Оставаемся на связи. Это Свим с мистером Новый Ул. Далее следом Баста и Максим, наши

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи. Сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rexcenter.pro. Телефон для связи 8 969 752 28 10.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать.

0: Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо-парк. Время взлететь.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

21.29 на наших студийных, а значит, середина часа все ближе и ближе. А что же происходит в это время, в 9 часов на Урале? Я думаю, мы все прекрасно понимаем. Мы будем обсуждать завтрашний день и, конечно же, параллельно строить планы, исходя из советов звезд и гороскопа в эфире «Смотри радио». Ожидаем!

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра знаете, какой день? Да, конечно, знаете. Пятница будет на календаре 16 октября. И, кстати, можно уже переставить календарь на эту дату, а мы пока послушаем, чего от нее ожидать, по мнению звезд и гороскопа в эфире «Смотри радио».
2: Овен.
1: Если, точнее, есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов, ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
2: Телец.
1: Вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.
2: Близнецы.
1: Вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаление лучше оставить на потом.
2: Рак.
1: Завтрашний день будет характерен дружественной атмосферой как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.
2: Лев.
1: Все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.
2: Дева.
1: Вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произвести, точнее, произнести. Я же говорил, но лучше пережить этот радостный момент молча во избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
2: Весы.
1: Завтрашний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда и найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.
2: Скорпион.
1: Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту завтра. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось потом об этом пожалеть.
2: Стрелец.
1: Вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то, в общем, и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом.
2: Козерог.
1: Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу. Вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие.
2: Водолей.
1: Завтра на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему пути ли вы идете?
2: Рыбы.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать завтра. Откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, чтобы вы хотели растянуть это удовольствие. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мастодек. Ваш идеальный выбор. Компания Мастодек. Ведущий производитель террасной и заборной доски. Это лучшее решение для вашего дома и дачи. Наша доска не поглощает воду, не гниет, не выцветает и не требует дополнительного ухода. Проста в монтаже, обладает высокой огнестойкостью. Срок службы более 35 лет. Найдете нас в городе Ясный. Телефон 8-3536-82-12-20. Сайт mastodek.ru. Работаем по всей России.
3: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Собираемся ближе и ближе к ночи. И, конечно же, наши радиосмотрители потихоньку активизируются. Написала Кристина. Привет, Орск. Огромнейший привет и вам, Кристина. Далее написала Юрий Шутов. Князева Натаха, ты лучшее, что есть в моей жизни. Ой, как мило. Натаха, радуйся таким сообщениям. И, конечно, пиши что-нибудь в ответ, если захочется. Далее написала Ники С. Привет, смотри радио. Смотрю вас. Да, нас можно смотреть. Для этого есть наш канал «Смотри радио». Ну и, конечно, наши трансляции в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе. Написал Сергей Иванович. Всем хороших дел, настроения. Добрый вечер. Много сердечек. Сергей Иванович, вам также огромнейшее сердечко в кадр. И, конечно же, самые лучшие пожелания на новый день. Я помню, что Камчатка Озерновский – ваше место жительства. Так что Камчатке также огромнейший привет. А мы летим вперед из песни «Ашджерт» и «Зиверт». Банк впереди. Потом поговорим о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 14, ночь ожидается плюс 6, завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8, ночью температура опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 2, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 9, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
5: Свежий улов из Карелии в магазинах «Народный». Форель охлажденная, непотрошенная, икорная. От 1050 рублей за килограмм. Икра форели от 890 рублей за 100 грамм. Стейки форели 1290 рублей за килограмм. А также форель горячего копчения и балык холодного копчения. Побалуйте себя вкусным и полезным ужином. Спешите в «Народный». Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71. Б. Металлистов 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Кристина Бурова все еще с вами, но скоро я также отправлюсь отдыхать. И пока это не произошло, напоминаю вам про наш портал smotri.radio. Отправляйте туда сообщения и самые важные послания. В конце этого часа мы все сообщим и будем целую ночь показывать на канале Смотри Радио. Кому нужно, тот непременно увидит. Так что вам такой намек. Можете удачно поздравить или обрадовать родного человека, причем сделать это максимально необычно. Ну а мы двинемся дальше, мы расслабимся, ведь завтра мы еще успеем отдохнуть. Отдохнуть как следует энергично, а сегодня нужно набираться сил и дать своим мозгам немножко передышки. Этим самым мы займемся музыкой, пусть их сейчас заполняет. Ну а вы наслаждайтесь. Дипло и Адриан Нунс, Two Step впереди, следом Энтони Эль Маджор понарошку.

0: Десятка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте смотри.радио и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Дивак и Слоудаун. Алок и Калид с треком Dive Into Me были на второй строчке.

0: Смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно. Призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом доме снова замечательные скидки. Только 3 дня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Париса Хоум. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет, город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
3: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
5: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы.

0: будем изучать Россию-матушку вместе с Радио Хит. Вы уже, я думаю, привыкли к тому, что в любом городе, особенно, знаете, в большом миллионнике, всегда есть какие-то крутые достопримечательности. Так вот, не только крутые в плане, знаете, посвященные каким-то известным людям, есть еще и безумные, скорее, нежели крутые памятники, и такие нашли в Петербурге. Там можно встретить памятники муравьям, Мойдодыру и даже банки сгущенки. Знали ли вы об этом, теперь точно знаете. А я была удивлена, честно говоря. Знаете, ну, как правило, памятники же ставят за какое-то достижение, а тут буквально в городе можно идти и наткнуться на абсолютно необычный, но при этом, знаете, интересный памятник или арт-объект. В общем-то, теперь будем с вами знать, а если туда отправимся, непременно посмотрим на это. Ну и, конечно же, двинемся дальше, послушаем музыку, она у нас тоже уникальная. Airbox Graceland, далее, следом Goof, Ice Baby.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Думаю, если вы влюбляетесь в людей, там вы сами разберетесь. А вот если вы влюбились в какую-то мелодию или песню, у нас в эфире Радио Хит, я напоминаю про наш портал смотри.радио, потому что там есть вкладка Хит Мьюзик Чарт, где собираются все ваши любимые песни. Зачем? А за тем, что ваши любимые песни мы включаем намного чаще. Итоги подводим каждую неделю в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Так что у вас еще остается время, чтобы отдать свой голос самому любимому треку. И, возможно, именно он попадет в топ, и, конечно же, мы его будем с вами слушать намного чаще. В общем-то, я думаю, вы меня услышали, у вас уже есть песни на примете, а если нет, давайте оценивать вместе. Филатов и Карас, включи музыку, далее следом Swish, Crazy for You.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 12. Ночь ожидается плюс 6. Завтра днем плюс 17 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8. Ночью температура опустится до плюс 3. Завтра днем поднимется до плюс 15. Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент. Днем, точнее ночью, слабый термометр опустится до плюс 2. Завтра днем поднимется до плюс 19. А в Оренбурге сейчас плюс 14. Ночью плюс 9. Завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: Свежий улов из Карелии в магазинах «Народный». Форель охлажденная, непотрошенная, икорная. От 1050 рублей за килограмм. Икра форели от 890 рублей за 100 грамм. Стейки форели 1290 рублей за килограмм. А также форель горячего копчения и балык холодного копчения. Побалуйте себя вкусным и полезным ужином. Спешите в «Народный». Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71. Б. Металлистов 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: секс-бомба.
1: Я очень не хотела прерывать эту песню, честно, но я быстро. Кристина Брова была с вами на протяжении всего этого вечера. Мы веселились, пели песни и танцевали. По крайней мере, хочется в это верить. Ну и я надеюсь, отдохнули. Завтра не менее замечательный и яркий день, поэтому вам пожелаю хорошо отдохнуть, крепко поспать, ну и, конечно же, бодро проснуться. Всего хорошего, пока-пока.
0: Не такой, мы остаемся вдвоем. Помню я имя твое, Света, Лена, Вика, ад.

0: Италия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

Yeah.

0: с большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Ты же

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Краешный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
2: радио. На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.